информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1994. Хулио Иглесиас. Crazy.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Animals. House of the Rising Sun.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1955. Platters. Only you.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
0: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 1983. Майкл Симбелло, «Маньяк».

0: В российской столице 7 часов утра. Каждое утро мы начинаем с новостей в студии Денис Лизин. И это утро не исключение. Поприветствуем.
1: Именно так. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот, судя по всему, главные новости в сфере политики, причем не только нашей сугубо российской, а вообще мировой, будет создавать глава нашего МИД Сергей Лавров сегодня. Потому что примет он участие в открывающемся в Москве международном форуме, название которого «Диалог о фейках 4.0». На него в столицу России, к слову, съезжаются представители 80 стран. Ну и поскольку главной темой форума заявлена борьба с дезинформацией, то Сергей Лавров в своей речи затронет разные аспекты противодействия русофобской антироссийской пропаганде на конкретных примерах. И вот тут наши дипломаты заранее анонсируют: выступление министра иностранных дел нашей страны станет, цитата, «экстраординарным и шокирующим для многих». Это будет сегодня тем. Россия и Индонезия готовятся упростить визовый режим. По туризму очень хорошее известие. Москва и Джакарта, сообщается, работают уже над соглашением, цель которого для начала уменьшить число документов, необходимых для оформления въезда участникам образовательных, культурных и гуманитарных обменов. Именно начать с этого решили. Напомню, что еще в 2015 году вообще-то индонезийские власти ввели вообще безвиз для россиян, потом его отменили из-за ковида и восстанавливать уже не стали. И вот теперь сообщается, проработка полностью безвизового режима с Индонезией может начаться после заключения соглашения как раз об уменьшении числа въездных документов, которые граждане приезжают именно по обмену. Эксперты в сфере туризма уже анонсируют, что без виз для россиян, когда его введут на индонезийском направлении, увеличат турпоток туда на треть. Еще в продолжение темы путешествий по заграницам, какое же интересное все-таки исследование провели в столице России, сравнив стоимость жилья в Москве с расходами на зарубежные турне. Вот как когда-то в известном советском мультфильме «Удавы» измеряли в попугаях, сейчас аналитики решили измерить цены квартир в загранпоездках. Использовали среднюю стоимость пакетных туров и средний бюджет покупки квартиры в новостройке. Смотрите, что оказалось. Чтобы взять типовую квартиру площадью в 50 квадратов в Москве, желающему это сделать, придется отказаться от 88 путешествий в Турцию, или от 105 путешествий в Египет, или от 154 перелетов в Арабские Эмираты, ну и так далее. Отличная мысль для подобных сравнений на примере Москвы. Теперь все остальные города в стране могут меряться своими ценами на жилье, измеряя их в несостоявшихся путешествиях.
0: Хорошо, пока в путешествиях, а не в деревнях Тверской области.
1: Пока.

0: С добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: Здравствуйте. 22 сентября на календаре. Мы начинаем очередное утро на Семи Холмах. Сегодня оно будет необычным, потому что 3 часа мы вместе. Игры, темы. А с 10 до 11 у нас в гостях сегодня голос планеты Земля. Вот прямо не больше, не меньше.
1: Та самая. Так говорят, да.
0: Перукуа. Дождитесь так. Обязательно. Живое интервью.
1: Ну, хочу сказать.
0: Я могу еще про Перукуа что-то рассказать. Давай про тему.
1: Да, конечно, да. Друзья, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Так, сегодня Всемирный день без автомобиля. Дим, ты пешком?
0: На такси. А ты пешком?
1: Ну, у тебя получается
0: 50. У меня нет автомобиля, давай так с этого начнем.
1: Я помню, но все-таки ты мог бы прогуляться, тебе же на работу недалеко, хотя бы в этот день. Ну ладно, я сама за рулем, потому что, да, приехала. Пешком не пошла. Не знаю, как у вас, друзья, будем сегодня в наших социальных сетях собирать истории ваши из общественного транспорта.

0: каждое утро говорит Света своему телефону, смотрит на него и потом рассказывает нам, какие новости мы с вами могли проспать. Да, именно вот так она с телефоном начинает свое утро, чтобы мы начинали его без телефона.
1: Вчера весь вечер обсуждали выбор профессии. Вот вы знали, что есть кошачьи остеопаты?
0: Представляешь? Которые косточки вправляют
1: кошечкам? Ну да, да, да, да, да. Абсолютно так. И вот кошачьи остеопаты, оказывается, зарабатывают до 1 миллиона рублей в месяц. Как тебе такое?
0: Мяу, что? Как?
1: В общем, стоимость одного сеанса обычно это от 3 до 10 тысяч рублей. Курс процедуры может состоять из нескольких, и тогда это дойдет до 50 тысяч. Владельцы еще обращаются за иглоукалыванием, оказывается, за массажем, за лечением пиявками, ну и так далее, и так далее. В общем, видеоролик ходит по сети, и все обсуждают теперь вот эту новоявленную, оказывается, что существующую давно, профессию. Видеоролик.
0: Просто, ну ты же понимаешь, у нас было примерно похожее детство, когда в твоем детстве кот кончался, например, говорили тебе, ну иди нового возьми.
1: Ну да.
0: Все, то есть, ну, как убежал, ну иди нового возьми. В чем проблема?
1: Вот мне интересно, девушка, автор следующего видео, возьмет нового корги или нет? В общем, на видеоролике корги доедает загранпаспорт своей хозяйки. Она не вовремя зашла в комнату, собака уже все понадкусывала, ну и девушке ничего не оставалось, как включить камеру телефона и, собственно, смотреть, как через 2 недели она не летит на Мальдивы.
0: О, это печально.
1: Конечно.
0: А история хороша. Но, с другой стороны, зачем ты оставляешь в комнате загранпаспорт? Куда дотянется корги? Ж это не борзая, понимаете? Слушай, она же с короткими лапами.
1: Мне кажется, корги с таким характером, что они, ну, дотянутся. Ну, рано или поздно они дотянутся до всего.
0: Ну, с таким характером, значит, ее на мороз, и потом иди возьми себе другую. В чем проблема?
1: Логично. Так, одной строкой практически новость, но тем не менее, жительница Подмосковья стала мамой. В 17-й раз, ребята.
0: Где у меня была эта кнопка? Вот она.
1: Раз.
0: Слов нет вообще.
1: Теперь в большой семье растут 12 девочек и 5 мальчиков. Старшей дочери 22 года. Ну, а в общем, собственно, теперь есть еще ребенок.
0: Почему во всех этих историях ни слова про отца?
1: Ну, работает человек.
0: Он хотя бы видел этих детей?
1: Ну, я думаю, видел. Он на фотографии есть, когда из роддома забирал. Ты чего?
0: Ну, он же веселый, он улыбается там. Или уже привык?
1: Если я не
0: ошибаюсь...
1: Слушайте,
0: 17, ну кроме шуток, 17 детей, ну вы понимаете, это какое величие? Это футбольная команда с запасными.
1: Я всматриваюсь в фото, лицо размытое, не очень видно, ну да ладно. Ну, в общем, в любом случае, поздравляем, мать героиня, отец
0: герой.
1: Тоже герой, да. Все хорошо, вот все хорошо у ребят, и дай бог, чтобы все было прекрасно и дальше.
0: Мы вами гордимся, вы молодцы, правда. Абсолютно. Ну кроме шуток, если бы вот, ну, каждая семья у нас в России сказала, так, а давайте-ка мы, нас было бы там, ну, не 127 миллионов, а 227, и еще бы мы посмотрели. На ВВП.
1: На ВВП.
0: Я сейчас про именно продукт.
1: Слушайте, а следующую новость мне буквально хотелось распечатать и повесить дома, ну, перед дочерью-подростком, чтобы красовалась эта надпись. Заголовок следующий. Беспорядок в квартире может вызывать депрессию. А мне еще хотелось дописать депрессию у матери. Ну, как бы по-другому никак.
0: Так и есть.
1: Да, потому что разбросанные вещи, а эксперты выяснили, немытая посуда, горы бумаг, хлама создают когнитивную перегрузку. И нам с вами, ну, немного тяжелее. Так что сегодня начинаем день с чистой комнаты, дорогие дети, из заправленной постели. Это крик души просто, извините.
0: Поэтому Денис Лизин тебе каждый раз говорит, почему у тебя свет разбросанные бумаги на столе?
1: Они у меня структурно уложены, если ты посмотришь.
0: Это на твой взгляд.
1: Геометрическая фигура.
0: Там энтропия. Все, как и вселенная, стремится к хаосу.

0: Will Young, I Just Wanna Love, на Радио 7 на Семи Холмах. Через мгновение, друзья, астропрогноз, как день сегодняшний пройдет, расскажем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня ждите перемен в привычном окружении. Овны, львы и стрельцы, перестановка рядом с вами сначала покажется неудобной, но быстро откроет новые возможности.
0: Знаки земли. Сегодня звезды советуют присмотреться к качеству того, за что вы регулярно платите. Тельцы, девы и козероги. Небольшая экономия окажется приятнее очередной ненужной покупки.
2: Знаки воздуха. День принесет желание разобраться в том, как устроена незнакомая вам вещь. Близнецы, весы и водолеи. Любопытство окажется не напрасным, но новое знание неожиданно пригодится уже в ближайшем будущем.
0: Знаки воды. Будьте осторожнее в интернете. Это касается каждого
2: всех
0: знака вообще, да. Раки, скорпионы и рыбы. Тем не менее, не вводите платежные данные на подозрительных сайтах. Не доверяйте сообщениям, требующим срочного ответа.
1: Утро на семи холмах.

Лайза Стэнсфилд и Around the World на Радио 7 на Семи Холмах. Вот такие у нас кругосветные путешествия. Впрочем, даже если ваше путешествие сегодня ограничится поездкой дом, работа, работа, дом, пусть эти путешествия пройдут под лучшую музыку. В ближайшие минуты для вас на Радио 7 Maroon 5 и Кристина Агилера, а еще группа Take That. 7:19 в столице. С добрым утром.

Настоящая классика от Take That и Back for Good на радио 7 на Семи Холмах. Впрочем, впереди еще больше и классики, и современных хитов. Главное, что это лучшая любимая музыка. Совсем скоро с нами Майли Сайрус.

0: И уже через пару минут Ангун. Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из новостей есть к этой минуте. Правила приема в вузы у нас в стране поменяются со следующего лета. Миноборнауки, если с главного анонсировало, что без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад и учитывать будут результаты за 10-11 классы. Многопрофильный конкурс отменят вообще, теперь он будет проводиться на конкретную специальность или направление. Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за ЕГЭ, которые они сдадут по собственному желанию, но при поступлении не используют. Физика станет обязательным экзаменом для всех специальностей машиностроения. История будет обязательной там, где до этого вуз мог выбирать между историей и обществознанием. Ну а математика станет обязательной на всех специальностях в сфере информбезопасности. Центробанк через месяц снова вернется к вопросу по ключевой ставке. Менять не менять. Но уже сейчас в ЦБ пересматривают ожидания насчет этого важного финансового параметра. По ключевой ставке назвали, например, маловероятным изменение траектории ее изменения в октябре. Это раз. И сообщили, что в следующем году ключевая может снижаться медленнее, чем ожидалось. Главная причина – изменение параметров бюджета у нас в стране. Сейчас ключевая ставка, напомню, это 14%, и ее в сентябре не снизили первый раз за почти полтора года. И если еще этой весной ЦБ ожидал, что средняя ставка в новом году будет от 8 до 10%, то летом уже говорили про 10-12%. А теперь анонсируют, что с нынешней отметки в 14% ключевая отойдет ненамного. Всех операторов связи в России обязали обеспечить сотовой связью поселения, где живут более 2000 человек, и сделать это надо до апреля. Это решение Госкомиссии по радиочастотам. Первым такое предписание получил Т2, теперь то же самое получили Мегафон, Вымпелком и МТС. К апрелю все они должны обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где проживают более 2000 человек, и каждый из операторов обязан устранить пробелы в своих сетях. Для жителей на практике это означает возможность выбора между несколькими сотовиками, но и иметь получится резервную сеть на случай сбоев. Зато поселение с числом жителей менее 1000 человек будут полностью в России обеспечены мобильной связью только ближе к 30-му году. На этом у меня пока что вся информация. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброго утра и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Save You от Ангун на радио 7 на 7 холмах. В столице 7 часов 30, ну, практически 6 минут, друзья. Первые комментарии по теме из соцсетей. И здесь уже я говорю, поехали в прямом смысле этого слова.
1: Если у вас есть еще шанс, ну, как-то изменить планы, то смотрите, сегодня Всемирный день без автомобиля, ребята. Сегодня можно на работу пешком, ну, если близко. А если не близко, то общественный транспорт, и, возможно, случится какая-то история, о которой вы поведаете нам в эфире. Вот так. Так, вся боль была в маршрутках желтого цвета, пишут нам. Помните такая, типа «Газель»? Кто помнит, тот помнит. Особенно бесили люди, которые ждали маршрутку, 20 минут потом садились в конец и просили передавать за проезд.
0: Еще были такие маршрутные такси, помните, на базе КАВЗа называлось это. Это как, ну, газик такой маленький, а у него, ну, не знаю, как это назвать. Ну, маленький автобус такой, в общем. Там все заходили через переднюю дверь и, опять же, толпились на площадке. И заходила женщина, это просто у меня на глазах, с шиньоном таким, понимаете, длинным.
1: Так.
0: И за ней заходил мужчина, автобус качнулся, когда он заходил.
1: Он
0: и он ее схватил и оторвал, разумеется.
1: Ай-яй-яй.
0: Какой стоял ор. Но он сказал, извините, и за шиворот ей сзади заправил эти волосы.
1: Какой ужас.
0: Сейчас я заберу сегодня главный приз, нет?
1: Нет, тебе нельзя. Доброе утро, любимое радио. Очень давно уже дело было. Сознательно решил отказаться от машины, добираясь на работу и пересел на общественный транспорт. Наслаждался возможностью почитать книгу по дороге или посмотреть какой-нибудь сериальчик. И вот еду с работы, на метро пересматриваю 2,5 человека. Лайк. Держу между колен пакет с чипсами. Уж очень голодный был. Тихонечко хихикаю и периодически смотрю вокруг, не нужно ли кому место уступить. В какой-то момент опускаю руку в пакет, а там занято. Уже есть чья-то рука. Оказалось, что рядом со мной залипла в мой гаджет какая-то девушка и, увлекшись, стала таскать у меня чипсы.
0: В одном известном фильме так они что-то в одну книжку залипли,
1: хорошая,
0: да?
1: Хорошая девушка,
0: да,
1: Лида.
0: Да, да, да, да. И как гласит известная шутка, если ты идешь к девушке на свидание, откуда у тебя в кармане пакетик со снотворным, да, который они собаки бросали? Не помните это?
1: Помню.
0: Ну, конечно.
1: Ну, да.
0: Светлана, едем как-то в маршрутке с мамой, заходит девушка с небольшим животом, мама, женщина советская, встает и говорит, девушка, ну раз вы беременны, садитесь. Девушка покраснела и говорит, нет, я не беременна. Мама говорит, ну тогда стойте.
1: Так.
0: Светлана, заявка.
1: Отлично.
0: Это хорошо.
1: Ксения, мальчик лет 12 в автобусе так красиво расписывал другу, как сейчас, приедет домой, а там никого. И он сможет сделать себе бутербродов с колбасой и майонезом, закрыться в комнате и делать уроки, хотя нет, это цитата. «Лучше посмотрю секретные материалы, ты же сам знаешь, это мое любимое шоу». От этого подслушанного диалога очень тепло, сразу возвращает во времена, когда все легко и беззаботно. Красота.
0: Это какое душевное сообщение, а?
1: Ну да.
0: Смотрите, тут от Юрия лайфхак.
1: Ну-ка.
0: При поездке в жару выбирайте водителя курпулентных форм. Смотрите, как он гладко сказал. Ну, тучных,
1: молодец.
0: То есть, да, тучных. Потому что эти водители всегда включают кондиционер на полную. Ну, это тоже заявка на победу, это тоже хорошо. Вот так со старта, смотрите, сколько замечательных сообщений, но мы еще не видели ваши. Друзья, сегодня на час быстрее мы все завершим, на час быстрее подведем итоги, так что торопитесь отправить свои сообщения, рассказывайте свои истории из общественного транспорта, автору лучшие, уже через 2 часа мы будем вручать главный приз этого утра.

0: Майли Сайрус вручает нам цветы. Спасибо, конечно. 7.45 в столице. Мы вот с этими цветами отправляемся в путешествие во времени и в интернете. Ну что, друзья, давайте посмотрим, послушаем, о чем писали в сетях 22 сентября 2016 года, то есть ровно 10 лет назад, и что изменилось за это время. Ну, отличная заметка, такая умная. Международные ученые провели тестирование 10 тысяч человек, исследования масштабные, и у некоторых из них обнаружился ген ожирения. То есть ожирение генетически бывает предрасположенным, да. Да, да, и более того, в мире вообще... Более 2,5 миллиардов человек тогда было с лишним весом. И вот у многих из них тот самый ген ожирения обнаруживался.
1: Неожиданно. И с этим ничего не сделаешь, правильно
0: я понимаю? Не спешите. Самое интересное, вот финал теста. Ученые сказали, люди с геном ожирения худеют так же легко, как и люди без гена ожирения. То есть не надо себе вот эту соломку стелить и говорить, вы знаете, у меня генетическая предрасположенность к лишнему весу.
1: Ой, боже, зачем вообще это исследование тогда делать, такие выводы?
0: А зачем у мухи дрозофилы выделяли ДНК, Свет? Ну тоже, ну это ученые.
1: Слушайте, это же интереснейшая история. Каждый день, когда я готовлюсь к своей рубрике, я читаю новости про муху дрозофилы, да, которые там что-то, ну, что сделали,
0: на ней,
1: Дим?
0: Проводили все эксперименты. Это первое место, второе место.
1: Это муха-зомби, правильно я понимаю?
0: In your head, да, муха-зомби, это про нее Крэнберис
1: пели. Ну, в общем, да, история продолжается, как-нибудь расскажем вам.
0: Ну, и исключительно вот это вот... Более русской новости быть не может.
1: Ну-ка.
0: 10 лет назад, 22 сентября 2016 года, в Амурской области дети сидели в школе, учились. И во двор школы зашел...
1: Медведь.
0: Опа, да. Все. Вызывают правоохранителей, те приезжают и говорят, ну, медведь, ну что, не бороться же с ним. Ну, взяли, понятное дело, поохотились на медведя. Дети смотрят в окно и говорят, ну, когда еще? Директор говорит, так, все классы, заканчиваем учебу, идем смотреть на медведя.
1: Класс.
0: Все дети пошли смотреть на медведя, снимали на видео. Ну, а когда еще? Правда? Ну, когда еще? И в итоге все это закончилось тем, что бедного директора потом начали склонять всячески и по всяким комиссиям затаскали. Вот этого слова не избежать.
1: Понятно.
0: Вот такая была история, представляете? Хотя, казалось бы, да, ну, поставьте себя на место этого школьника. Тут директору надо грамоту вручить от Министерства образования. Я не знаю, зачем все так. Это не хэппи-энд в истории. А видите, сейчас с медведями, кроме шуток, ну, серьезная ситуация в той же Амурской области. Вы же видели, сколько их. А тут школьники. Они же, слушай, они же все закончили, они же выпустились. И до сих пор, наверное, этого медведя вспоминают и говорят, 100%. А вот у нас, например, там Тамара Петровна сказала нам, хватит учиться, идите на медведя смотреть. Вы только что послушали про медведя, а вот о чем послушаем в 2036-м, что сегодня произойдет из примечательного, ну, как всегда, пока еще неизвестно.

0: Фарух Бомевич Булсара по паспорту. На Радио 7. Фредди Меркьюри, его Living on My Own на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, можно подумать, Свет, ты не знала, как его зовут по-настоящему.
1: Очень хорошо звучало просто.
0: Ну, отца Фредди, ну, Фаруха, в смысле, тогда Боми зовут, соответственно, получается Фарух Бомевич Булсара. Да, это, конечно, очень необычно. В любом случае, Living on My Own только что, и вот так весело живет Фредди, при этом совершенно одинокий человек, ну, по крайней мере, в песне об этом поется. А мы, друзья, чтобы вот не было того самого одиночества, а чтобы было искусство, и искусство было еще больше, и много людей вокруг, приглашаем вас на балет. Два приглашения на балет Чиполлино в Государственный Кремлевский дворец мы разыграем в нашей новой игре «Чистый звук» через 20 минут. Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик такой в правом верхнем углу экрана. 7.52 в столице. С добрым утром!
2: Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть миллион рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Утро на семи холмах.
5: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости прямо сейчас. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте с темы образования начнем, потому что, на самом деле, это невероятно важная новость для тех, кто сейчас в 11 классе будет поступать. Правила приема в вузы у нас в стране изменятся со следующего лета. Миноборнауки из главного на этот счет анонсировало, например, что без вступительных испытаний в университеты смогут поступать впредь только победители олимпиад, причем с результатами исключительно за 10-11 классы. Многопрофильный конкурс отменят вообще, теперь он будет проводиться на конкретную только специальность или направление. Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за ЕГЭ, которые они сдадут по собственному желанию, но при поступлении потом в ВУЗ использовать не будут. Физика станет обязательным экзаменом вообще для всех специальностей машиностроения. История будет обязательной там, где до сих пор ВУЗ мог сам выбирать между историей и обществознанием. Ну и еще математика станет обязательной при поступлении в университет на все специальности у нас в стране в сфере информбезопасности. Исходя из мысли о безопасности самого популярного у туристов итальянского города, власти Венеции решили резко поднять цену на входной билет для приезжих, то есть всем уже известный туристический сбор за доступ в венецианскую историческую часть. Назвали местные власти проблемой то, что нынешняя плата, а это до 10 евро, доступна каждому и не дает сдерживающего эффекта. Поэтому для всех желающих Венецию посетить сообщили, начиная с нового года плата может вырасти сразу втрое, до отметки 30 евро, просто за то, чтобы в историческую часть Венеции попасть. Главная цель – ограничить поток так называемых туристов одного дня. То есть тех, кто приезжает в этот город на короткое время, то, что называется, погулять. При этом важный, опять же, нюанс, если турист останавливается в отеле, то есть хотя бы с одной ночевкой Венеции платить вот этот входной сбор не нужно. Еще в продолжение туристической темы интересная новость пришла от финской авиакомпании Finnair. Вот через месяц они будут открывать прямой перелет буквально на край света из Хельсинки в Мельбурн. И тут интересно на самом деле два момента. Во-первых, маршрут финны проложили в обход воздушного пространства России. Ну, потому что Евросоюз, напомню, закрыл для нас свое небо, мы в ответ закрыли для них свое. И во-вторых, вот из-за этого время полета будет почти сутки. То есть лететь из Финляндии в Австралию пассажиры Finnair будут 22 часа с дозаправкой в Бангкоке. Время солидное, но при этом не дотянуло до рекорда, потому что рекордно длинный авиамаршрут сейчас принадлежит одной из китайских авиакомпаний, рейс из Шанхая в Буэнос-Айрес. Это 25,5 часов полета через Тихий океан, причем обратный путь, что самое любопытное, занимает еще больше времени. Это 29 часов подряд в кресле самолета с остановкой в Новой Зеландии. Для сравнения, самый долгий авиарейс внутри России. Он есть. Он длится почти 15 часов. Это надо лететь из Питера в Южно-Сахалинске. Причем у нас самолет делает аж две промежуточных посадки. Сначала в Екатеринбурге, потом во Владивостоке.
0: Но 29 часов — это мое уважение. Представляете? Мощно, да. Представляете, как в известном меме потом выходишь, что вот такое упражнение делай, и спина никогда болеть не будет.
1: Если выйдешь.
0: А, да, кстати, Денис Витальевич, потом вот так в этой позе и проживешь.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром.
3: С добрым.
0: Продолжаем «Самое доброе утро» на Семи Холмах. И в этом часе замечательная музыка. Здесь же мы сыграем в чистый звук уже через несколько минут, и кто-то из вас заберет билеты на балет. Заявки на игру оставляйте на сайте radio7.ru. Еще раз напомним, с 10 до 11 у нас в гостях великолепная Перукуа. Живое интервью. Ну и, конечно, тема утра.
3: Сегодня Всемирный день без автомобиля. Есть у меня подозрение, что сейчас люди, которые везут детей в школу в своих авто, говорят, ну да, конечно. Мы вас поздравляем, отмечаем и так далее. Тем не менее, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, потому что мы сегодня просим вас рассказать в наших социальных сетях какие-то истории из общественного транспорта.

0: Софи Лиз Бэкстер, один из ее главных хитов на Радио 7 на Семи Холмах. 8.07, кстати, в столице, друзья. Очередные комментарии из соцсетей по теме. Поехали.
1: Историй сегодня мы насобираем огромное количество. Оля пишет: я к бабулькам в общественном транспорте с пониманием стараюсь. Скорее всего, сама такой же буду. И вот сижу в маршрутке, бабуля с сумкой на колесиках, знаете, такая.
0: Пластика, опять же.
1: Естественно. Собирается выходить, и бац, мне по ногам. Я вжалась в сиденье. Она размахивается и снова по ногам. Вообще больно так. А я тру ушибленное место и не понимаю, как реагировать. А бабушка мне: ишь, говорит, ноги отрастила.
0: Вот и, да, и вроде и похвалила, и обругала бабушки, только бабушки. Да. Вот эти истории почитаешь, потом думаешь, да, вот так и проводи день без автомобиля. Юля, ну это прям заявка на победу. История про метро от тети из 80-х, когда в моде были высокие меховые шапки, но не каждый мог такую достать. Тетя работала во внешторге, у нее все было по последней моде. В общем, тетя едет в метро в этой вожделенной шапке, задремала, просыпается на какой-то остановке и видит, как сидящая рядом женщина резко встает и бежит к закрывающимся дверям, а на голове у нее, опа, тетина шапка. Тетя не растерялась, вскочила и прямо перед закрытием дверей схватила шапку и осталась в вагоне, победно потрясая шапкой в руке, а женщина растерянно на нее смотрела с платформы. И тут тетя поворачивается и видит, что ее шапка лежит на сиденье. Упала с головы, когда тетя спала. Точно, пишет, такая же. Чем дело кончилось, пишет, не помню, но надеюсь, она вернулась на ту станцию и шапку вернула.
1: Это же победитель, по-моему, нет, да?

0: Это просто анекдот с большой буквы. Юль, великолепно, спасибо.
1: Потрясающая история. Анастасия пишет. Всем доброе утро. Ехал я однажды в метро, стою перед молодым человеком. Ну, нужно понимать, да, девушка стоит перед молодым человеком, который сидит. Тут этот парень встает и говорит: я на секундочку отойду, вы только не садитесь. И побежал смотреть схему метро. Джентльмен.
0: Ой, как классно.
1: Хорошо.
0: Ну, не знаю, но вот когда мы на днях говорили, да, что самое, ну, неприятное слово для современных взрослых людей — это кринж. Но это был кринж вот в классическом понимании. Ашот, будучи ребенком, ехал с мамой в автобусе. Это было в те времена, когда проезд стоил 5 копеек. Мы возвращались с рынка, и денег у нас было ровно 3 копейки. И помните, пишет он, был такой, ну, не аппарат даже, а коробочка такая, куда бросаешь деньги, и вот на принципе честности откручиваешь себе столько билетов, сколько надо. И вот, говорит, мама достала стыдливо 3 копейки, бросила туда, открутила билет и сказала: твои родители честные люди, вот так больше никогда не делай. Просто я не рассчитала и потратила на рынке больше, чем планировала. И эта история, пишет Ашот, со мной с 87-го года. Ну, это тоже заявка на победу. Нам сегодня будет сложно, давай.
1: Ирина пишет, СССР, вагон столичной подземки, мне 5 лет, едем куда-то с мамой. Напротив нас сел африканец. Так. Я долго смотрела на него, цокала языком, а потом громко и четко, глядя ему в глаза, сказала: надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистым. Стыд и срам.
0: Я представляю, какого цвета была мама.
1: Ирина пишет, бежал весь вагон. Ну, понятное дело.
0: Это удивительно. Ух. Так.
1: Хорошо.
0: Задача усложняется по выбору победителя, тем более. Но, тем не менее, друзья, мы не видели вашу историю. Расскажите ее в любой из соцсетей Радио 7. Автору лучшего комментария через 1.5 часа уже вручаем главный приз этого утра. А вот минут через... Ну ладно, через 4 мы играем в чистый звук.

0: Терренс Трент Д'Арби и Дезри на Радио 7 на Семи Холмах. 8:14 в столице, друзья. Игра «Чистый звук» уже здесь.
1: «Чистый звук» на Радио 7.
2: На кону у нас два приглашения на балет «Чиполлино» в Государственный Кремлевский дворец. И на самом деле оно того стоит. И можно доехать даже из другого города, чтобы посетить балет.
0: Ну, так в заявке указала Светлана из Нижнего Новгорода. Она сказала: «Хочу, приеду». Осталось выиграть. Светлана, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, Светлана, ну вопрос номер один. Он не относится к игре. Я знаю, что вы играете в первый раз, а то вдруг решите, что это в зачет идет. Нет. Вы сегодня как, общественным транспортом или на автомобиле?
3: Общественным транспортом. И тоже хотела рассказать историю, если можно.
0: Можно, вам все можно. Вы играете, да?
3: Ну вот в 90-е годы в общественном транспорте, ну у нас во всяком случае в городе бывали кражи кошельков. И я только-только начала работать и, получив первую зарплату, все думала, как бы мне доехать до дома без потерь. И свою зарплату я положила в банку, в стеклянную банку, засунула ее в свою объемную сумку и поехала домой. Ну, естественно, это был час пик. После работы транспорт переполнен. Да. Ну и что вы думаете? Я чувствую, что чья-то рука у меня в сумке. И глядя в глаза этому человеку, который в ней копался, он тихо что-то пробормотал, очевидно, был недоволен, но кошелька и денег он не получил.
0: А банка на сколько литров? Один вопрос.
3: Ну, какая была, по-моему, это была двухлитровая банка такая с крышкой. Да.
0: Знаете, это дизайнерская штука вообще, на самом деле. Если сделать из банки какую-нибудь к ней...
2: Сумку, да, приделать, ручки плетеные.
0: Дизайнерская вещь. Попробуй стащи такую. Так, Светлана, за историю просто 5 баллов. Это тоже заявка на победу. Тем не менее, давайте выиграем по-честному в игре «Чистый звук». Сейчас мы для вас включаем инструментальный отрывок из одной очень известной песни. Вы точно ее слышали на Радио 7. Затем Света для вас зачитает 2 факта об этой песне. Один будет правдивый, другой не очень. Вам нужно будет сказать, что здесь правда, а что нет. Если угадаете или вы знаете, например, вы забираете тут же приз, билеты на балет. Если не угадываете, у вас есть дополнительная попытка, то есть вам нужно будет назвать эту песню и кто ее исполняет, не более того. Готовы?
3: Готово.
0: Поехали, инструментал. Ну и теперь 2 факта об этой песне.
2: Итак, факт номер 1. Изначально эту песню предложили очень популярному тогда Патрику Фьюри, но тот отказался, посчитав ее слишком простой и не очень подходящей для мужского исполнения. В итоге продюсеры обратили внимание на начинающую певицу и не прогадали. Ну и факт номер 2. После успеха этой песни певицу стали сравнивать с Эдит Пиаф. Но сама она, певица, говорит: несмотря на то, что мне очень лестно такое упоминание моего имени рядом с именем Великой Пиаф, имейте в виду, с Эдит не сравнится никто. Она непревзойденная.
0: Что из этого правда, что нет? Светлана, как думаете?
3: Я думаю, второе.
0: Про Эдит Пиаф?
3: Да.
0: Хорошо. А можете назвать песню тогда?
2: Ну, певицу хотя бы.
3: Ну, песню я, честно говоря, не назову, но мне кажется, это песня Патриси Касс.
0: Так, ладно, неважно, в любом случае, знаете что, вот в чем смысл этой игры? Тут можно один раз угадать из 2, даже из 3, и вы будете правы. То есть ее начали сравнивать с Эдит Пиаф, вы выбираете второй вариант.
3: Да, я выбираю второй вариант.
0: Слушаем оригинал. Это ЗАЗ, французская певица. Да, это не Патрисия Касс, и тем не менее вы угадали. Второй факт правдив. Да, никакого Патрика Фьюри там и рядом не было. Мы вас поздравляем.
2: Мы поздравляем вас. Получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец. 27 сентября на главной сцене страны балет «Сказка Чиполлино» в исполнении театра «Кремлевский балет». Все, можете выходить.
0: Да, и общественным транспортом добраться до вокзала и из Нижнего Новгорода отправляться в Москву. Еще раз Светлану поздравляем. Отличная игра.
1: «Чистый звук» на Радио 7.

Александра, Your Secret Land на радио 7 на Семи Холмах. Далее группа Keen и Владимир Пахомов с рубрикой «Говорим правильно». Все это в ближайшее время. 8:21 в столице. С добрым утром.

0: Somewhere Only We Know на радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Как всегда, лучшая любимая музыка. И вот, наверное, случайно совершенно Светлана из Нижнего Новгорода в игре «Чистый звук» пару минут назад вспомнила Патрисию Касс. Но в оригинале в игре была Заза, а вот Патрисию Касс мы услышим в ближайшие минуты. А еще с нами группа Coldplay. И просто Уитни Хьюстон через несколько минут. Восемь 28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из новостей есть к этой минуте. Правила приема в вузы у нас в стране поменяются со следующего лета. Миноборнауки, если с главного, анонсировало, что без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад и учитывать будут результаты за 10-11 классы. Многопрофильный конкурс отменят вообще. Теперь он будет проводиться на конкретную специальность или направление. Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за ЕГЭ, которые они сдадут по собственному желанию, но при поступлении не используют. Физика станет обязательным экзаменом для всех специальностей машиностроения. История будет обязательной там, где до этого вуз мог выбирать между историей и обществознанием. Ну а математика станет обязательной на всех специальностях в сфере информбезопасности. Центробанк через месяц снова вернется к вопросу по ключевой ставке. Менять не менять. Но уже сейчас в ЦБ пересматривают ожидания насчет этого важного финансового параметра. По ключевой ставке назвали, например, маловероятным изменение траектории ее изменения в октябре. Это раз. И сообщили, что в следующем году ключевая может снижаться медленнее, чем ожидалось. Главная причина – изменение параметров бюджета у нас в стране. Сейчас ключевая ставка, напомню, это 14%, и ее в сентябре не снизили первый раз за почти полтора года. И если еще этой весной ЦБ ожидал, что средняя ставка в новом году будет от 8 до 10%, то летом уже говорили про 10-12%. А теперь анонсируют, что с нынешней отметки в 14% ключевая отойдет ненамного. Всех операторов связи в России обязали обеспечить сотовой связью поселения, где живут более 2000 человек, и сделать это надо до апреля. Это решение Госкомиссии по радиочастотам. Первым такое предписание получил Т2, теперь то же самое получили Мегафон, Вымпелком и МТС. К апрелю все они должны обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где проживают более 2000 человек, и каждый из операторов обязан устранить пробелы в своих сетях. Для жителей на практике это означает возможность выбора между несколькими сотовиками, но и иметь получится резервную сеть на случай сбоев. Зато поселения с числом жителей менее 1000 человек будут полностью в России обеспечены мобильной связью только ближе к 30-му году. На этом у меня пока что вся информация. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем доброго утра и хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Adventure for Lifetime от Coldplay на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы спрашиваем вас, какие приключения настигли вас в общественном транспорте. Рассказывайте, друзья, в наших соцсетях. Автору лучшего комментария уже через час вручаем очень приятный подарок.
1: Ну а прямо сейчас к нам приехал.
0: На общественном транспорте, кстати.
1: Владимир Пахомов, дорогой.
2: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Новосибирск, пишет Татьяна. Актуально ли выражение «кто как работает, тот так и ест»? Можно ли судить по еде, как работает человек? С чего вообще взяли? Что это такой достоверный показатель и когда это было актуально?
3: Ну, вообще говоря, это очень старая мысль, давно известная человечеству, что, в принципе, качество, скажем так, работы и количество работы, и качество, и количество еды взаимосвязаны. То есть, в принципе, лентяи, бездельники, те, кто не работает, не должны кормиться за счет тех, кто работает. Угу. И, в общем, эту мысль в разных культурах, в разных языках можно увидеть. Она еще в Новом Завете встречается. Угу. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. То есть, вот эта мысль «хорошо поработал, можешь хорошо поесть», она человечеству с давних времен ясна, понятна, известна и воспроизводит.
0: То есть, как потопаешь, так и полопаешь, да. Это тоже наше, да?
3: Да, конечно, это уже наша мысль, но на ту же тему. Кто не работает, тот не ест, и вот это все.
0: А кто на сайт radio7.ru не зашел, тот Владимиру Пахому вопрос и не смог задать. Поэтому radio7.ru, на конверт кликнули, Владимиру написали.
2: Говорим правильно. На радио 7.

0: 100 секунд о важном. Сегодня почти любой бизнес пробовал работать с нейросетями. Написать текст, создать картинку. Но можно ли поручить ИИ настоящую работу? Продолжаем разбираться вместе с Юрием Волошиным, ИИ-визионером Bittrex24. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Искусственному интеллекту не просто можно, а нужно поручать работу. Уже более 39% компаний в России работают с ИИ. Вопрос только в том, это вы или ваши конкуренты?
0: А если бизнес хочет внедрить ИИ в работу, но это кажется сложным?
1: Мы постарались все упростить, поэтому выпустили Bittrex24 Cover Code, чтобы им можно было пользоваться и не нужны были зарубежные сервисы, иностранные карты и прочие сложности. Просто скачайте и установите на компьютер, войдите через ваш аккаунт Bittrex24, либо зарегистрируйте новый. Есть бесплатный тариф.
0: У приложения два режима – Cover и Code. Юрий, расскажите, в чем разница между ними?
1: Cover анализирует данные, готовит отчеты, сравнивает документы, ищет нужную информацию, и это занимает несколько минут. Вместо ручной работы часами вы делаете это в течение там, пары-тройки минут. А вкладочка «Код» может создавать приложение. Это автоматизация вашего отдела, лично ваша. Для этого вам даже не нужно разбираться в программировании. Вы просто создаете свои автоматизированные решения.
0: Спасибо, Юрий. Завтра поговорим о безопасности и о том, не страшно ли доверять ИИ рабочие данные. Дела поручите Bittrex24 Cover Code, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex. 100 секунд о важном.

0: Лемар на Радио 7. Впереди, друзья, наша рубрика «Игра. Мой саундтрек» с очередной потрясающей историей, связанной с какой-либо из песен Радио 7. Расскажите и вы свою на сайте radio7.ru. Ждем. 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Утро на семи холмах.
19: Радио 7.

0: Встречаем Дениса Лизина бурными продолжительными аплодисментами. Он нам новости принес. Доброе утро.
1: Да, именно так. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Всех операторов связи, что есть у нас в стране. Прежде всего, большая четверка, конечно, имеется в виду, обязали обеспечить сотовой связью поселения, где живут более 2000 человек. Сделать это сотовикам надо до апреля. Это официальное решение Госкомиссии по радиочастотам. Первым уточняется, такое предписание получил Т2. Теперь то же самое получили Мегафон, Выбелком, МТС. К апрелю все они, большая четверка, должны обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где именно проживает более 2000 человек. Каждый из операторов обязан, сообщается, также устранить пробелы на этот счет в своих сетях. Для жителей, в свою очередь, на практике это означает возможность выбора между несколькими сотовиками, ну и будет резервная сеть на случай возможных сбоев. Зато при этом поселения по всей стране, где число жителей менее 1000 человек, эксперты отмечают, будут полностью обеспечивать мобильной связью только ближе к 30-му году. Из-за атак беспилотников, что стало, к сожалению, ежедневной типовой ситуацией по разным регионам, Министерство финансов анонсировало, что готовит уже поправки в налоговое законодательство. Это будет важно, это изменение, потому что позволит учесть в налогах расходы на защиту и восстановление объектов после атак БПЛА. Важная для бизнеса перспектива. Сейчас с представителями различных сфер обсуждают уже, какие конкретно требуются изменения на этот счет в законодательство по налогам. Ну и планируется, что это важная инициатива Минфина для компаний в самых разных направлениях деятельности, от логистики, электронной торговли до туризма и сельского хозяйства, представит уже до конца этой осени. Скорее всего, это перспектива ноября. Ну и еще одна новость. Давайте скажем так, о парадоксе, потому что по-другому-то теперь не скажешь. Но, наверное, каждый уже этим парадоксом увлекается, причем ежедневно. Речь идет о просмотре соцсетей. То, что мы, называется, большим пальчиком пролистываем, глазками смотрим. Ученые тут провели исследование и не нашли, давайте сразу в финал заглянем, не нашли доказательств влияния интернет-постов на удовлетворенность жизнью. Изучали взрослых. На роль испытуемых взяли несколько тысяч жителей США, которые проходили 5 масштабных опросов с интервалом в 3 месяца. Мол, вот, уважаемые взрослые американцы, вы листаете всем известные соцсети, смотрите видосики, фоточки, мемасы. Как жизнь? И все взрослые граждане США отвечали одно и то же. Удовлетворенность жизнью от скроллинга не повышается. Процесс без пользы. Исследование это не позволяет пока судить о воздействии тех же соцсетей, допустим, на детей и подростков, но просто пока их в тестирование не вводили. Но теперь ученые в Штатах, собственно, и планируют провести исследование именно среди молодых, получающих свой первый смартфон и доступ к соцсетям. Посмотрим, может быть, скроллинг им хоть какую-то пользу и радость от жизни даст.
0: А должен давать вообще?
2: Должен. Заходите в наши группы «Радио Сила».
0: Нет, это нормально.
2: Мы с удовольствием.
0: А то вот эти американские ученые, как в старом советском анекдоте, когда купили елочные игрушки, они не радуют, да? Это же внутренние ощущения.

0: Друзья, с добрым утром!
1: С добрым!
0: Здравствуйте! Ну, у нас такой классический час впереди, потому что, напомним, с 10 до 11 утра мы ждем в нашей студии в гостях. Перукуа лично придет и будет говорить с нами целый час о чем. Ну, она совершенно непредсказуемая и удивительная дама, поэтому, ну, не будем раскрывать, в общем, все секреты. У нас, конечно, есть подготовленные вопросы, но, мне кажется, что-то пойдет не туда, и это будет здорово. Но главное...
1: Ты что-то запланировала интересное, мне кажется, да?
0: На этот час, да, рассказываю. Рубрика «Игра мой саундтрек», лучшая любимая музыка. Здесь же у нас Таня Баранова. В общем, все по классике. Тема этого утра, друзья.
1: Да, конечно, сегодня мы отмечаем всей страной Всемирный день без автомобиля. Ну, я надеюсь, что отмечаем. Но, по крайней мере, в наших соцсетях уж точно. И вот в наших соцсетях действительно вот дофаминовый вот этот драйв, он присутствует. Потому что мы любим поболтать, мы любим эти истории рассказывать, да и почитать тоже любим. Так что и вы заходите, рассказывайте истории из общественного транспорта.

0: Великий и при этом скромный канадец Брайан Адамс со своим шедевром «Here I am» на Радио 7. Друзья, ну а мы переходим к вашим комментариям из соцсетей. Рассказывайте, как было весело в маршрутке, метро, автобусе, вообще в любом общественном транспорте.
1: Периодически случаются у людей истории настолько смешные, что тут не разобрать. Анекдот старый, да, может, который там не знаешь или не слышал, или все-таки действительно был на самом деле. Антон пишет: «Доброе утро. Майский праздник. Маршрутка. Мама с сыном на руках. Напротив сидит девочка, ест мороженое. Сын такой: мам, мам, купи мороженое. А мамаша говорит: хватит, я тебе уже пирожное купила, карусель и так далее. Не куплю. И сын громко: тогда я папе расскажу, что ты с дядей Володей целовался». Мама, быстро расплатившись, вышла на остановке. Заходит следом дед с внучкой, держит ее на руках. Внучка: дедушка, купи мороженое. В общем, все маршрутки засмеялись, и водитель остановился, разворачивается, говорит, мол, дед, лучше купи мороженое, ради бога.
0: Это кто это там старые шутки 20-летней давности выдают за свои истории?
1: Это старое, как раз. Да, вот, ну, слушайте, я же наивная и доверчивая. Пожалуйста, давайте без анекдотов, давайте все-таки реальные истории.
0: Вот совершенно реальная история. ВКонтакте ее прислала Екатерина, пишет, это про великий и могучий русский язык. Ехала в автобусе из Санкт-Петербурга до города Пушкин. Остановка называется Кузьминское кладбище. И кондуктор кричит на весь автобус: кладбище, есть кто на выход? И несколько человек говорят: да. Ну, вот почему нельзя было остановку по-другому назвать, да?
1: Ну, да.
0: Ну, почему?
1: Так, давай проверим, а вот это шутка или все-таки реальная история. Доброе утро. Рассказывал тесть. Конец 80-х. Утро буднего дня, полный рейсовый автобус, раскачиваясь на неровной дороге, движется в сторону Москвы. Интеллигентный мужчина, одной рукой держась за поручень, сильно наклонившись над молодой привлекательной... Какие прекрасные непричастные
0: эпитеты,
1: обороты,
0: да. Прекрасно, да. Ага.
1: Сильно наклонившись над молодой привлекательной женщиной, тщетно пытается попасть билетом в компостер. Рядом стоящий, с легким равнодушием, но интересом наблюдающий за настойчивостью интеллигента.
0: Я сейчас тебя вот просишь не перебивать. Лучше прочитайте это в оригинале. Это еще более старый анекдот. Это старый одесский анекдот, более того. Там фигурирует Рабинович. Про билетик помятый?
1: Помятый.

0: 5-й, да.
1: Да.
2: Я с вами не разговариваю.
1: Я скрин даже прикрепил, что молодцы действительно старые. Давайте тогда реальную историю. Но это от Татьяны. Вот тут, знаете, давай, друзья, история, которая называется «Если женщина хочет за вас замуж, вы никуда не денетесь». В общем, пишет. В метро 20 лет назад ехала по своим делам на консультацию перед экзаменом и оделась максимально не секси, чтобы никаких знакомств. Штаны камуфляжные, такая же майка. И тут, говорит, в общественном транспорте тесно, смотрю, стоит, книгу читает. Для меня, как для филолога, это мед для глаз. И я решила, надо брать. Постояла с ним вместе, почитала. Он улыбается, но без инициатив. И на ВДНХ выходит, пишет, я за ним. Я же говорю, если она решила, все, вам конец. Так и настояла на знакомстве, пишет, до сих пор прошу прощения, что так резко закончила его еще не начавшаяся толком свободную холостяцкую жизнь.
2: А вот смотри, шикарно, это точно Татьяна, не анекдот, точно не анекдот. Елена пишет, еду зимой в автобусе, выходной день, народу не так много, захожу, берусь за поручень, еду и слушаю музыку. Через какое-то время молодой человек хлопает меня легонечко по плечу и говорит, девушка, извините, но мне нужно выходить. Я стою не в проходе, никак ему не мешаю. Не могу понять, что ему от меня надо. Я ему замечательно, но чем я вам могу помочь? А он кивает в бок, и я от смущения и ужаса была готова провалиться сквозь землю. Я стою и держусь вместо поручня за лыжную палку от его лыж, которую он держал в руках. Очень хорошо.
1: Слушайте, отлично, отлично. Но мы еще не видели вашу историю. Поторопитесь, через полчаса практически мы будем подводить итоги этого утра. Сегодня надо чуть пораньше закончить, чтобы встретить Перуку. Поэтому любые соцсети Радио 7, выбирайте, где вам удобнее написать. Оставьте свою историю. Утро на семи холмах.

0: Эмма Бантон, ее «Maybe», та самая «Maybe I'm in love». У девушек наверняка может эта песня с чем-то ассоциироваться, влюбилась или не влюбилась. Но у нас немножко другая сейчас мужская история будет в рубрике «Игре мой саундтрек».
1: «Мой саундтрек» на «Радио 7».
2: Ой, слушайте, вот это особое удовольствие, когда мужчины присылают какие-то истории, потому что кажется же всегда, что, ну, чуть более черствые парни в жизни. А нет, нет, нет, что-то забавное, интересное или трогательное, романтичное все-таки есть в сердцах наших мужчин. Историю мы на сайте Радио 7 получаем с музыкой связанной, да, и с удовольствием озвучиваем.
0: И причем, знаете, как сместилось немножко так, статистические данные. Ну-ка. В основном дамы писали, да, рассказывали свои вот те самые, как говорится, светоромантические истории, а сейчас мужчины. Сейчас большинство мужчин отправляют свои истории.
2: Молодцы,
0: это здорово.
2: Хвалим,
0: да,
2: хвалим.
0: Да. Все правильно сделали. Ну и сейчас у нас история от Владислава из Москвы. Пишет он: есть песни, про которые ты всю жизнь уверен, что знаешь, кто их исполняет. Вот и у меня была такая песня. И я с детства был абсолютно уверен, что это поет группа «Абба». И у меня даже сомнений не возникало. И вот в 2021 году оказался я в Швеции, пишет Владислав. Вечером коллеги меня позвали в небольшой бар в Стокгольме, и там как раз проходил вечер музыки «Абба». И в какой-то момент музыканты стали принимать заказы, и тут же я такой российский гость, и меня спрашивают: ну скажи, пожалуйста, вот ты из России, ты наверняка знаешь «Аббу», и какая у тебя любимая песня? И я, говорит, даже не раздумывая, говорю: вот это! И тут, говорит, за столом наступает тишина. Шведы смотрят на меня, как будто я только что сказал, что Карлсон вообще-то жил в Осло. Ну, а потом осторожно говорит: извини, ну а это ж испанская группа, про которую ты говоришь. И мне, пишет, было ужасно стыдно. Я ведь приехал в Швецию и решил рассказать шведам, какие песни пела их главная группа. И с тех пор, как только я услышу эту песню, я тут же вспоминаю тот вечер. Ну и теперь уже точно знаю, это не «Абба», проверено шведами.
2: Потрясающая история, просто
0: Владислав, за эту историю мы вручаем вам портативный фотопринтер, чтобы воспоминания остались не только в голове, но и на бумаге. Мы вам звонили, честное слово, не дозвонились. Так было бы здорово, если бы вы объявили эту песню. Но позвольте мне, раз уж я прочел вашу историю.
2: Интрига.
0: Это «Баккара», «Yes, sir, I can boogie». Вот мы ее послушаем через мгновение. Ну, действительно, представляете, да, он говорит: стойте, стойте, конечно, я знаю «Абу», это «Yes, sir, I can boogie».
2: Ну, вот же, да, ну.
0: Там же еще акцент этот, ну, просто, знаете, очень милейший испанский в английском языке. Ну, в общем, мы сейчас сами с вами услышим. Просто, друзья, нам осталось вас пригласить отправить свою историю, связанную с какой-либо из песен, которые вы слышите на Радио 7, на нашем сайте radio7.ru. Пишите.
1: «Мой саундтрек» на Радио 7.

Шикарная история от Владислава. Прекрасная песня от Бакара. И уже в нашем чате написано, что это правда Бакара. Мы всю жизнь думали, что это Абба. Друзья, еще раз напомним, свои истории в рубрику «Игру мой саундтрек» отправляйте, кликнув на конвертик на сайте radio7.ru. Ну и на Радио 7 для вас. Далее Джордж Эзра, еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:21 в столице. С добрым утром.

0: Таблоу на радио 7 на Семи Холмах и Хаулон. Ну а прямо сейчас мы готовы подвести итоги этого утра. К нему мы приехали на общественном транспорте.
1: У нас в комментариях уже и выяснили, где территориально мы работаем. И тут уже даже некоторые пишут, мол, ух ты! Оказывается, любимый ведущий работает практически по соседству с моей работой. Екатерина, заходите в гости, приносите вкусное. Значит, не обратитесь.
0: Можете без вкусного, просто приходить.
1: Нет, вкусным.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Так, комментарии
0: давай,
1: мы
0: пару
1: почитаем.
0: Вкусных историй тогда, да, и зайдем все-таки к победителю.
1: Хорошо.
0: В гости, заедем.
1: Хорошо. Иван пишет, день без авто, это и возможно, и нереально. Московский МКАД, будний день, теплая, солнечная осенняя погода и легкая очередь за тем, чтобы добраться до пункта назначения. И легкая очередь из машин, грузовиков растянулась на видео Ивана на много километров. Ой, терпение нам всем, да. Вот такой вот день без автомобиля сегодня.
0: Спасибо, кстати, да, что вот как раз-таки отметили. Но с другой стороны, вот что касается МКАД, там очень редко ходят автобусы. То есть вот именно по МКАД прокатиться на автобусе, там буквально несколько маршрутов. А вот по центру трамваи, автобусы, все что угодно, электробусы, красотища. Денис, история от его знакомой виолончелистки, которая в студенчестве ехала в метро, сидя, футляр с виолончелью поставила между ног, ехать долго, и она уснула. И чувствует, что на одном из поворотов вагон качнул, и виолончель начинает падать вперед. И она, как всякий музыкант, который бережет свой инструмент,
1: бросилась!
0: На автомате хватает его обеими руками в обнимку, открывает свои глаза и видит в объятиях чьи-то ноги в джинсах. Это был парень, то есть, ну, виолончель-то на самом деле качнулась в другую сторону, она просто вот что попалось под руки, то и ухватила. Но, пишет, у истории продолжения нет, они не поженились.
1: А было бы хорошо.
0: Давайте лучше хороший финал сейчас. Вот ту самую историю победную озвучим, и будет прям совсем замечательно. Поехали.
1: Да, мы сегодня даже не спорили
0: вообще
1: между собой.
0: Спорили.
1: Вообще просто признались.
0: Просто говорим, Юля, да?
1: Ну, Юля, да. Говорит, любимая история про метро от тети из 80-х, когда в моде были высокие меховые шапки. Тут уже даже рисуется образ. Но не каждый мог такую себе достать. Тетя работала во внешторге. У нее все было по последней моде. Ехала она в метро в этой вожделенной шапке. Заснула. И вот просыпается на какой-то остановке и видит, как сидящая рядом женщина резко встает и бежит к закрывающимся дверям, а на голове тетина шапка. Тетя не растерялась, вскочила и прямо перед закрытием двери схватила шапку и осталась в вагоне, победно тряся шапку в руке. А женщина растерянно на нее смотрела с платформы. Тут тетя поворачивается и видит, что ее шапка лежит на сиденье, упала с головы, когда та спала. Точно такая же. Чем дело кончилось, не помню. Надеюсь, она вернулась на ту станцию и отдала шапку.
0: Мы отдаем вам не шапку, но за историю,
1: да,
0: конечно, наши аплодисменты и приз этого утра.
1: Ой, наш прекрасный термостакан от Радио 7. Знаю, что вы любите. Ну, вы у нас частый гость в социальных сетях, Юль. Вы любите фотографировать, часто гуляете с собаками. А собаками вот пригодится. Пригодится наша термокружка. И будем надеяться на ваши красивые фотографии с ней в руке.
0: Да, фотосессии приветствуются. Друзья, на этом утро можно было бы считать завершенным, но у нас для вас восклицательный знак.
1: Да.
0: И уже в следующем часе Перукуа у нас в гостях. Она совсем рядом, но гораздо ближе. Астропрогноз на день грядущий через пару минут.

0: Шикарный хит от Cutting Crew послушали. Время гороскопа.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня ждите перемен в привычном окружении. Овны, львы, стрельцы. Перестановка рядом с вами сначала покажется, ну, такой неудобной, но быстро откроет новые возможности.
0: Знаки земли. Сегодня звезды советуют присмотреться к качеству того, за что вы регулярно платите. Тельцы, девы и козероги. Небольшая экономия окажется приятнее очередной ненужной покупки.
2: Знаки воздуха. День принесет желание разобраться в том, как устроена незнакомая вам вещь. Близнецы, весы и водолеи. Любопытство окажется не напрасным. Новое знание неожиданно пригодится уже в ближайшем будущем.
0: Знаки воды. Будьте осторожнее в интернете. Раки, скорпионы и рыбы. Не вводите платежные данные на подозрительных сайтах и не доверяйте сообщениям, требующим срочного ответа.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Утро на семи холмах.
3: Радио 7.

0: Всем, финансовая тематика у нас первая будет по новости в этом выпуске. Давайте сразу заглянем через месяц, потому что ровно через месяц Центробанк снова вернется к вопросу по ключевой ставке, менять, не менять. Но уже сейчас при этом в ЦБ пересматривают ожидания насчет этого важного финансового параметра. В частности, назвали маловероятным изменение траектории ставки в октябре. Это раз. И вообще сообщили, что в следующем году ключевая будет снижаться медленнее, чем изначально ожидалось. Это два. Главная причина – изменение параметров бюджета нашей страны. В частности, ключевая сейчас, напомню, 14%, и ее в сентябре не снизили первый раз за почти полтора года. Так вот, если еще минувшей весной ЦБ ожидал, что средняя ставка в следующем году будет от 8 до 10%, то летом уже говорили про 10-12%, теперь же анонсируют, что с отметки в 14% нынешних ключевая отойдет ненамного. До отметки в 8% в среднем подорожали детали для ремонта автомобилей по ОСАГО в стране, заметно выше при этом среднего подорожали запчасти для японских машин, это марки в частности Toyota, Mitsubishi, Honda. Ну а меньше среднего стоимость выросла, допустим, на детали для Kia, Deo и Cherry. Автоэксперты вообще уточнили, что произошло это, начиная вот с минувших выходных, благодаря новой методике расчета цен на запчасти, нормы, часы, материалы в справочниках от Союза автостраховщиков. Вот там, в свою очередь, при этом уточнили, что этот новый порядок формирования справочников позволит теперь всем водителям, претендующим на возмещение по ОСАГО, получать более выгодную компенсацию на авторемонт. Но, правда, и стоимость самого автополиса, автогражданки, вырастает. В среднем повышение будет составлять тоже около 10%. И давайте еще автотему. Закроем новостью про весьма интересный такой рекорд по поездкам. Есть электроминивэн Volkswagen ID.Buzz. Это, на котором когда-то хиппи ездили, нечто похожее, вот так, чтобы было понятно визуально. Он стал новым рекордсменом книги Гиннесса. Это после того, как совершил кругосветную поездку, путешествие, проехав эту машинку 92 страны на 6 континентах и преодолев 100 тысяч километров без единой технической неисправности. Ух вообще, ты. Вот непрерывно. Таким образом, эта версия 2.0 легендарного хиппи-буса из 60-х вписывает себя в историю с очень удивительным результатом. Это непрерывное путешествие, сами немецкие Автопром сообщает, заняло 445 дней. Электрокар отправился в путь еще в июле прошлого года из Ганновера, там выпускают как раз Volkswagen ID.Buzz, и завершил путешествие вот сейчас, там же, после кругосветки. За это время у машины было 300 остановок для зарядки. Электрокар все-таки. Мало того, что автомобиль прошел весь путь без технических сбоев, так еще и финальная проверочка на финише показала, что аккумулятор его за 445 дней постоянного пути сохранил почти всю свою первоначальную емкость. В общем, как говорится, хиппи знали, на чем ездить. Новая версия этого минивэна данная тезис подтверждает.
1: В этом весь Денис Витальевич в день отказа от автомобиля расскажет нам про машины. Спасибо огромное.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром.
3: С добрым.
1: И вы знаете, без предисловий, она уже здесь. Фото уже в наших соцсетях, она только вошла и началась какая-то магия.
3: Магия вообще, да.
1: И Руква через пару минут в нашей студии с невероятным интервью. Ждем.

0: Доброе утро, друзья.
1: Доброе утро.
0: Видите?
2: Доброе утро.
0: А? Ну, теперь, конечно, этот голос надо представить. Как мы и обещали, сегодня в нашей студии с 10 до 11 утра Перукуа. Здравствуйте, с добрым утром.
1: Здравствуйте, добрый-добрый.
0: Еще с нами Драгослав. Вы сказали, что вы просто любящий муж, да?
2: Да, любящий муж и даже переводчик сегодня.
1: И мой подрюс.
0: Продюсер.
1: Спасибо. Это сложное имя.
2: Подрюсер.
0: Мы очень рады, действительно. Это очень здорово, что вы пришли к нам, тем более завтра концерт, и нам нужно рассказать всем, чтобы люди вот просто бросили все дела и завтра пришли. Мы понимаем, что это будет среда, что рабочий день и как бы вечер.
3: Ну, такое нельзя пропустить.
0: Ну, это нельзя пропускать, действительно. Давайте представим все это.
2: Can you introduce the concert quick? Tomorrow's concert?
1: Да,
2: завтра мы встречаемся в Кремлевском дворце.
1: Да.
2: Концерт с большим оркестром, он называется «Встреча с собой».
1: «Встреча с собой», да.
2: Это настоящее глубокое переживание своих чувств.
1: Да,
2: мурашки. Что нас ждет? Мурашки.
1: People will take out this stress.
2: Да, прям слезы. Вот прям стресс будет вытекать из вас. Знаете, как кисель из вас стресс будет вытекать просто. Как морс из столовой. Вот он будет выходить. То есть одно удовольствие. Много удовольствия. Много таких инсайтов. Много откровений. Это прям настоящая трансформация.
3: При вот знакомстве с вами, вот когда вы сегодня появились только у нас на радиостанции, я отметила три вещи. Во-первых, невероятную красоту. Красоту женскую. Во-вторых...
2: Это чтобы быть под стать мужу.
3: Потрясающий, невероятной глубины голос. Ну и, конечно, знание русского языка меня тоже поразило. А есть ли у вас какое-то любимое русское слово?
2: What's your favorite Russian word?
1: Вообще?
2: Вообще.
1: Так? Давай, нет.
2: Вообще.
1: Вообще.
0: Ну, в смысле, это хорошо, то есть вообще здорово.
1: And it's like you can use it in so many different ways.
2: Мне нравится то, что слово «вообще» можно использовать в любой ситуации. Практически как «давай».
0: У нас язык такой.
2: Мне больше нравится «давай», потому что я всем говорю: давай, пойдем, ты опаздываешь, да. Опаздываю.
3: Прекрасно, спасибо. А вот еще, знаете, когда о вас что-либо говорят, то всегда такие очень красивые эпитеты. Я процитирую: голос самой жизни, голос, который останавливает время. А вы как оцениваете свой голос и что вы о нем можете сказать?
2: Себе voice fast.
1: I perceive.
2: Да, because they say voice of
1: mouth. Well, I mean, you know, it's like when my voice is
2: для меня мой голос – это для меня самой очень like такой целительный инструмент. Это сила, которая движется через все мое тело, она внутри меня вибрирует. У меня много, у меня очень широкий диапазон от самых низких частот до ультравысоких. И когда я пою, я чувствую себя большой, как будто я заполняю весь зал. И я пою в том числе, я могу петь полифоническими обертонами, у меня голос расслаивается на 4 голоса. То есть я пою одним голосом, а как будто бы зрители слышат как будто 4. И когда все начинает вот так вибрировать, у меня такое ощущение, что

0: Аж прям черепная коробка раскрывается, и прям весь поток идет в зал красивый, такой и обильной энергии.
1: Невероятно.
2: Мы сегодня смотрели фрагменты ваших выступлений, в том числе и в России, и как реагирует публика. Что это за магия? Почему именно так происходит? Я не видел такого, ну, практически ни на одном концерте.
3: Well, I think there's a vibration.
0: Я думаю, что вибрация моего голоса, это что такое that волна? Да, very, волна — это передача энергии, это основная функция волны. Поэтому я реально, когда звучу, я передаю в зал энергию, и я заполняю его до самого последнего ряда.
1: Да.
0: И люди принимают эту любящую, заботливую энергию, и вот у них происходят эти эмоциональные такие выплески и трансформация. Очень красиво. Это очень красивое состояние. Потому что, когда мне было 23 года, я прожила свое пробуждение. Я была успешной джазовой певицей, прожила обычной жизнью. И я поняла, что я больше не хочу. Меня мой успех делал несчастливой, потому что я всех развлекаю. Я такая секси, привлекательная джазовая певичка. А я понимала, что мой голос может больше. И для меня случилось вот это перерождение, после чего я не могла уже вернуться обратно, и поэтому с тех пор я пишу свои песни и сочиняю свои композиции. И сама исполняю.
2: Слушайте, мы тоже можем больше. Мы только начали, и мы уже просто в хорошем потрясении, поэтому возьмем небольшую паузу. Друзья, отличная музыка впереди на Радио 7, и мы вернемся в студию.

0: друзья, снова с добрым утром в нашей студии Перукуа и Драгослав. Если Перукуа — голос земли, то Драгослав — голос Перукуа. Он сегодня...
1: Знаешь, как Шаляпин петь не умеет, а ты откуда знаешь? Рабинович напел. Вот я примерно этот Рабинович, который сам петь не умеет, но зато ее озвучивает.
2: Хотелось бы спросить следующее. Вот в вашей жизни было довольно много таких резких поворотов. Вы меняли место проживания. Я знаю, что вы даже много путешествуете, ну, естественно. Но, насколько я знаю, вы жили в Австралии, в Америке, в Европе. А вот место, где вы живете, оно как-то влияет на вашу музыку, ваш голос, ваше состояние? И что от страны вдруг появляется в песне?
1: Да, Россия. Я последние годы большую часть времени провожу в России, живу здесь, и она оказывает на меня большое влияние, потому что это большая любовь для меня. И сила духа земли русской для меня — это, наверное, самое большое волшебство, которое я проживаю сейчас. Я получаю от этого огромное удовольствие. И я работала в мире больше 30 лет. Я езжу по миру с турами, а в России 15 лет. Я приезжаю с начала 2011 года. Поэтому я очень хорошо понимаю русских людей, я очень понимаю ваши вызовы, понимаю сложности, понимаю проблематику, конечно. И понимаю то, что проживают люди здесь. И, конечно, это влияет на те песни, которые я создаю. Например, это песня для женщин.
3: Меня достаточно, я питаю себя добротой, я питаю себя любовью.
1: Много женщин страдает от самокритики, и это такая, как приворот такой, как заговор, да, на хорошее состояние. Чтобы каждая женщина могла себе это сказать, почувствовать, услышать в моих словах, моей песне, она называется «Меня достаточно», мы споем ее в Кремле.
2: Завтра
1: она будет в Кремле.
2: Так, а как вам наша зима? И как звучит зима?
3: Ух ты! Холодно! Вообще!
1: You spend a couple of winters in
3: Kislovod. Actually, you know, normally I spend the first part of winter here.
1: Обычно первую часть зимы я провожу в России, а потом, как и птичка, рано или поздно я замерзаю и улетаю. И улетаю где потеплее.
3: And I spend at least 2 months
1: there. Да, и там я провожу пару месяцев. Но на самом деле мы зимовали две зимы. Две зимы мы провели в Кисловодске, и нам очень понравилось.
0: Ну, да. Кисловодске мягкий климат.
1: Там, там мягкая зима, точно. И она намного лучше лета. Нам больше нравилось, чем летом. Летом слишком много народу в Кисловодске, а зимой одно удовольствие.
2: А какое время года больше отражено в вас?
0: Да, вашей
2: вот
0: музыке.
2: В вашей музыке, в вашем голосе. Вот как вы думаете?
3: Может быть, зима.
2: Все-таки зима?
3: Да. О. Да, это глубокая.
1: Потому
3: сезон,
1: что у нее музыка очень глубокая, а зима, что такое зима, да? Зима — это время остановиться. Ведь как традиционно жили? Зима, когда нет урожая, ничего. Люди останавливались, проводили больше времени в такой ретроспективе, в самоанализе, готовились, набирали сил, кушали, чтобы весной начать копать траншею,
0: да, огород. То есть суеты, никакой суеты, да, самоанализ.
1: Да, и вот она говорит, я несу людям возможность остановиться. В современном мире все куда-то бегут, уже сколы головой стену прошибут. Но нет. Есть возможность остановиться благодаря музыке.
3: Winter,
1: потому что что следует за зимой, правильно? За зимой
3: you're
1: следует
3: so
1: весна. Весна
3: –
1: это счастье, ты видишь первые почки. Это мое самое любимое время в году. Yeah. Первое, второе, третье апреля, когда ты видишь,
3: when
1: как как почки появляются, как первые листочки
3: little
1: появляются.
3: Little
1: мы все листочки в соседнем лесу, в Сокольнике, мы каждый листочек знаем.
3: This
1: мы следим за их развитием
3: music.
1: Каждый день.
0: Подождите, то есть вас можно просто встретить в Сокольниках?
2: В парке в Сокольниках.
1: Может такое случиться, конечно.
3: Каждое утро
1: я сажусь на велосипед. Мы раньше там купались в Первом Путеевском пруду. Там есть
0: бассейн,
1: пляжик.
0: Да.
1: Вот. А сейчас каждое утро мы катаемся там на велосипедах, термосик, чай, все дела. В лесу мы где-нибудь пенек найдем и на пеньке разложимся.
0: То есть, если вы будете идти в парке Сокольники, и вам покажется, что это сидит Перукуа, и рядом Драгослав, вам не покажется.
2: Вам не показалось. Да.
1: Вам показалось. Проезжайте мимо.
2: Хорошо, а помимо Сокольников, есть какое-то любимое, самое любимое место в Москве?
3: I think Botanical Garden
1: ботанический сад.
3: Is my favorite. Да.
1: Да, я думаю, что ботанический сад, там очень старые деревья, очень древние деревья, очень красивые такие прям. Такой вот имперский стиль, он прослеживается в ботаническом саду. Такой дух России, мистический красивый лес, большой лес.
0: А что такое русская душа, по-вашему, если мы уже заговорили о духе?
3: It's something also mystical.
1: Это тоже очень мистическое.
0: Мы просто сами иногда не знаем, что такое русская душа, и вот интересно от вас услышать.
3: It It is very generous.
1: Она
3: soul.
1: Очень щедрая.
3: It carries a lot of pain.
1: В ней она несет в себе много боли прошлых поколений.
3: It carries a lot of compassion.
1: И поэтому в ней есть много сострадания и понимания других людей, много любви. Большая ценность любви в России, которую в мире уже растеряли практически
3: везде. It's a little bit crazy.
1: Она такая немножко сумасшедшая. Такая. Ее сложно контролировать. Она такая не готова сдаться. Посмотри русских во время коронавируса. Да, все куда-то все равно выходили. Никто не соблюдал. Никто ничего не...

0: не соблюдал.
1: Да.
2: А в Австралии были ковидные тюрьмы. Если ты вышел на улицу, и ты забыл дома справку, тебя поймали, ты садишься в такую клетку 2 на 1 метр с маленьким балконом и сидишь там 2 недели. Тебя могут уволить с работы за это время, но это твои личные проблемы.
1: So Russian soul's more
2: Поэтому
1: wild,
2: русская душа, она такая, она дикая, она хочет, что там, рубить лес, не знаю, рыть траншею, строить избу. Поэтому...
1: And it's very intelligent.
2: И они, русская душа, она очень обладает такой глубинной разумностью и саморефлексией. Mm-hmm.
0: Спасибо огромное. Русские души готовы ли слушать продолжение? Разумеется. Мы вернемся через пару минут в студию «Радио 7». У нас в гостях Перукова.

0: И снова с добрым утром, друзья. Пирукуа у нас в студии. Мы буквально пару минут назад говорили о русской душе. И мы настолько, знаете, вот в буквальном смысле заболтались за эфиром, что просто потеряли счет времени. Скажите, пожалуйста, вот, например, ваше выступление. Да, мы видели реакцию публики. Вы сказали, что отдаете всю свою энергию вот этой, вот этим загадочным русским душам. А как вы наполняетесь обратно? Где вы берете силы?
1: I always take bath. Salt. Ванна.
2: Она на самом деле говорит, что само выступление меня не опустошает.
1: Каждый раз. Да.
2: Вот, потому что я даю в зал...
0: энергии.
2: Нет, нет,
0: да.
2: нет. Она говорит, я просто беру эту энергию, не знаю, как из земли, что ли. Мне не нужна энергия зала. Наоборот, залу-то я даю. Но где-то вот она словно из космоса ко мне идет. И единственное, что мне нужно после концерта, это освободить, поскольку я эмпат, я чувствую все эти 6 тысяч человек, которые соберутся завтра в Клёвском дворце, я чувствую каждого. Да, то есть все, с кем мы будем в Кремле. Поэтому, наоборот, для меня задача снять их энергию с себя, вот эти проекции зала. Поэтому я принимаю ванну с магнезиевой солью, я иду куда-то в лес погулять на следующий день. Я стараюсь немножко выдохнуть проекции людей из зала. Потому что сама-то я, наоборот, я даю. Да, или в баньку можно сходить. Особенно в регионах мы любим сходить в баньку, да.
3: Вы любите русскую баню?
1: Очень.
3: Так, хорошо. А какие еще, возможно, русские традиции вам близки?
1: Well, banya, I think, is number one.
2: Однозначно баня.
1: There's one birthday ritual you have.
2: Мне очень нравится, что когда у кого-то есть день рождения, каждый человек, когда говорит что-то, он прям поднимает тост или посылает пожелание. Не просто с днем рождения. На Западе так никто не делает. Тебе просто говорят с днем рождения. А у нас это прям традиция и тостов, и традиция пожеланий. Это прям большая, большая, важная составляющая нашей жизни. Да, поэтому, когда вы выпиваете, мне очень нравится, что каждый тост — это прям послание. Вы за каждый тост хотите что-то высказать, что-то пожелать искреннее, а не просто «давай накидаемся, давай».
0: Есть такое, да, у нас за детей, за родителей. Список практически бесконечный. Да, все
3: так,
0: не просто
3: хорошо.
0: Так.
3: Хорошо. А еда? Что из русской еды вы любите больше всего?
1: Баранина.
3: О!
1: Баранина. Квашеная капуста.
0: Внезапно.
3: Внезапно, да, неожиданно. Да.
0: Говорят, иностранцы очень не любят.
1: А я люблю козий творог.
0: Да.
2: Творог из козьего молока.
1: Да. Your dairy is best in
2: the world. Да, у вас лучший в мире молочный продукт.
1: Да. And I think you make the best.
2: И картошку вы лучше всех жарите там и готовите, запекаете. Вот когда как бабушки готовят.
3: Всем приятного аппетита сейчас, кто слушает.
0: С утра то, что надо. Под завтрак огромное вам спасибо.
2: Мне кажется, прогрев уже к обеду пойдет скоро. Люди будут думать на работе о чем? О том, куда они пойдут на обед.
0: Кстати, да.
3: Так, хорошо. А что касается вот концертов и людей, которые находятся в зале, наверняка же вы присматриваетесь к публике, и какой-то образ вырисовывается. Во-первых, кого больше, ну, наверное, женщин все-таки, да, всегда приходят на ваши концерты. А в целом, что можно сказать про этих женщин? Какой у них возраст? Чем они живут? Вы что-то про них знаете или что-то о них представляете?
1: Actually, you know, mostly it's women. Although in the Kremlin, we have men and women.
2: Конечно, в основном это женщины, но самые умные мужчины города всегда приходят на мои концерты. Почему? Это лучше, особенно если они одиноки. Потому что это лучшее место прийти.

0: познакомиться с самыми сияющими, с самыми яркими женщинами города.
1: And actually, a lot of couples say they conceive from their babies.
0: И самое интересное, что много пар потом мне пишут, что они зачали ребенка после моих концертов. Даже те женщины, которым ставили нефертильность. Вот им говорили, что это ты не сможешь иметь никогда детей. Они приходили на мои концерты, бум, и все, и на следующий день она забеременела.
2: А кто-то называл ребенка вашим именем?
1: Only one.
0: Насколько я знаю, в Австралии одна женщина взяла и назвала свою дочку Перуко.
2: Друзья, завтра, ну вы понимаете, если событие произойдет, спустя 9 месяцев и родится девочка, можете имя не выбирать. Перуко в нашей студии. Очень рады вас видеть. Вернемся через пару минут.

0: Друзья, и снова с добрым утром. У нас сегодня совершенно необычное утро, действительно. Сегодня Перукуа у нас в гостях, и та самая энергия, которая завтра будет разлетаться в стенах Кремлевского дворца, а может быть, выйдет за пределы. Также с ней супруг Драгослав. Насколько вы синхронно работаете вместе, как быстро вы передаете информацию друг другу, это тоже что-то подсознательное у вас? То есть Драгослав переводит и для Перукова, и от Перукова для нас. Как вы так синхронизируете?
1: Well, I think because we know each other so well.
2: Я думаю, потому что мы 15 лет живем вместе, мы все делаем вместе.
1: Actually,
2: поэтому он переводит меня с 2012 года на русский язык. И часто в зале может быть тысяча женщин или 6 тысяч женщин. И он единственный мужчина в зале, который меня переводит и который вообще там находится. Неважно, и в Кремле завтра тоже он будет меня переводить, мой концерт. Но если вы понимаете английский, то вы видите, что он интерпретирует мою речь, он помогает людям понимать быстрее в их культуре. А на концерте, поскольку у него есть некое преимущество того, что я ограниченно говорю по-русски, то он это использует в свою сторону, поэтому это очень весело. Обычно там много юмора на концерте. Вот, он шутит за мой счет всегда.
3: Очень хорошо. Так, ваш новый концерт называется «Встреча с собой». Mm-hmm. Почему было выбрано именно такое название?
1: Because what's gonna happen for people?
2: Потому что я думаю, что это самая важная встреча, которую каждый человек должен прожить.
1: Every song is going to touch a different part.
2: И каждая песня, она поможет тебе заглянуть вглубь себя. Я эти песни записываю как такие путеводители, чтобы что-то пробудить в человеке, чтобы обратить на что-то внимание, чтобы помочь что-то исцелить, чтобы порефлексировать на какую-то тему. И поэтому очень много эмоций, очень много чувства. А, вот он я какая, или вот я какой, или да, я здесь. Что я не просто живу здесь и обслуживаю людей и выполняю какую-то социальную программу, что я живой человек, что я живая женщина, что я имею право жить, быть и делать то, что я люблю.
3: Так, я поняла, плакать мы на концерте точно будем.
2: Точно.
3: Точно.
2: Причем обильно. Причем это бесконтрольно. Обычно просто люди плачут и всем.
1: Да.
0: Тогда просто, знаете, вопрос вообще не про музыку.
2: Но так они смеются.
0: Интересно просто ваше мнение. Что будет потом? Ну, лет через 100. Когда нас уже не будет с нами, что будет потом?
2: Я думаю, что потому что мы сейчас пытаемся как-то очнуться от этого сна, будет больше понимания на планете, будет больше любви, будет больше принятия мужской и женской энергии, будет больше баланса между мужской и женской энергией, будет больше взаимопонимания между людьми, и рождаемость повысится. Чтобы люди были более счастливы, и из этого счастья и любви рождалось больше детей. И будет меньше разводов. Больше чувства любви внутри себя, прежде любви к себе. И потом уже принятие других людей. Чтобы вот эта ткань общества, она исцелилась. Чтобы люди не соревновались, не были злы друг другу, а наоборот поддерживали друг друга. Потому что только как общество мы можем выжить.
0: Я закончу эту тему, извините.
3: Ну-ка.
0: В чем, с вашей точки зрения, смысл жизни?
2: Я думаю, что смысл жизни в том, чтобы проживать полностью весь тот дар, который дан тебе как человеку, который дан тебе через это тело, через эту жизнь, через ту возможность делиться любовью и своими талантами, которые у тебя есть. То, с чем ты сюда пришел, наша задача — это прожить, не ограничивать себя, не искать оправданий, не искать каких-то способов, почему нет, а просто делать это каждый день, даже когда трудно, даже когда непросто. И трансформировать, возможно, ту боль, которая досталась нам от родителей, от прабабушек, от бабушек. Потому что не нужны нам чужие программы, нам нужно жить и понимать, что этот день может быть для нас последним. И прожить его очень важно. Красиво, чтобы вот эта сама жизнь жила через нас, чтобы мы чувствовали этот пульс жизни в своем теле и пульс любви.
3: Невероятно. Когда вы, в какой момент вы это почувствовали? Вот эту наполненность? Потому что я сейчас слушаю, и мне, ну, удивительно слышать. Давайте даже так. Во-первых, я хотела бы знать, во сколько лет вы начали петь? Вот во сколько вы осознали, что через голос можете что-то дать миру?
2: Point 17.
1: Well, actually, I started when I was 3 years old.
2: Мне было 3 годика первый раз.
1: But then my mother said I
2: Но моя мама делала все, чтобы я никогда не пела
1: so
2: в жизни. Все. Поэтому с 15 лет я жила одна, и в 17 я вернулась к пению. И девушка, у которой она снимала комнату, она жила одна, сама школьница, работала, училась в школе и оплачивала свою жизнь. И при этом еще как бы приходилось учиться, что было очень непросто. И однажды и услышала ее соседка, как она поет, сказала, что у тебя есть талант, сказала, напиши, если бы ты могла петь, для чего бы ты пела? И она сказала, если бы я могла петь, я бы пела для исцеления людей, для исцеления миллионов людей. Но карьера началась с того, что она поступила в джазовую консерваторию практически без подготовки. Она не ходила в музыкальную школу, поскольку мама всему препятствовала. И она поступила туда при конкурсе «Две девочки на всю страну».
3: Невероятно, невероятно.
0: Вот на этом моменте надо поставить восклицательный знак и вернуться через несколько минут, чтобы, друзья, красиво завершить этот эфир.

0: Никогда, друзья, еще время не пролетало так быстро.
1: Это точно, да.
0: Это был не час, это было просто полторы минуты нам, вот, по субъективным ощущениям. Пирукова в нашей студии, и Драгослав, ее супруг и продюсер. Мы сегодня говорим о завтрашнем концерте в том числе, но чуть позже вас пригласим. О, друзья, всех, ну, у нас еще есть несколько вопросов.
1: Конечно, вот я смотрю на вас, это, конечно, удивительная какая-то невероятная история, за вами очень приятно наблюдать. Кто главный в семье?
2: Who is the boss in the house? Я думаю, что дочка главная. Она говорит, я мужчина. Он говорит, она такая, она уверена, что она, конечно,
3: if we're talking about business, because Drago is running all things.
2: Но поскольку, если мы говорим про какие-то деловые истории, то, наверное, мой муж. Если больше про какой-то жизненный выбор, то она. Почему? Потому что я обычно говорю, любимая, мне моя задача, чтобы ты была счастлива. Поэтому, если тебе вот хочется туда поехать, поехали туда. А работа — это немножко про другое, да? То есть там все есть какой-то уровень ответственности, поэтому там чуть больше решений принимаю. А в жизни что важно? Чтобы жена была счастлива, правильно? Остальное все — это детали, это декорация.
1: Что? Обдумываешь, Дим?
0: Да я не знаю просто, ну что еще сказать? Ну, как-то это какое-то все другое, честно говоря. Это другое и хорошее, это приятно. Знаете, чтобы всем нам еще было приятнее, мы не можем не послушать, как в вашем исполнении будет звучать название нашей станции. Могли бы вы для всех нас пропеть «Радио 7»?

0: выдохнули.
1: Знаете, есть в нашей индустрии такое словосочетание, как пакет джинглов. Только что он состоялся, мне кажется.
0: Это лучший, да, по-моему?
2: Это лучше, чем пакет санкций.
1: Огромное спасибо, это было невероятно. Друзья, завтра Перукова может спеть и эту фразу на концерте, но, безусловно, будет какая-то большая программа. Завтра, 23 сентября, в Государственном Кремлевском дворце. Перукова, и, как она уже сказала, Драгослав тоже лично какие-то моменты будет для вас переводить. Но...
2: Все моменты.
1: Все.
2: Все моменты.
1: И иногда, как говорит Перукова, интерпретировать по-своему.
2: В дополнительных моментах, о которых она не догадывается.
1: Опять же.
0: Приглашайте своим голосом наших слушателей.
2: Say, come to my country.
3: Да, приходите на мой концерт в Кремле. Это
2: завтра, да, приходить на мой концерт в Кремле.
3: Очень мистический, очень полезно. Очень
2: даже полезно. Вот как
3: красивый.
2: Каша, видимо, с утра.
3: It will be the most beautiful people
2: это
3: of Moscow.
2: Это самые яркие, самые сияющие, самые красивые люди Москвы и вообще России, потому что многие прилетают из других городов, будут в Кремле. Поэтому, если вы одинокий мужчина, у вас есть последний шанс присоединиться и раствориться в этой женской манкой, такой чувственной энергии. А если вы женщина, нет другого места исцелить вот эту самокритику, непринятие себя и немножко дать себе право «Да, это я, и я себя люблю».
0: Ну, вот так хочется сделать, так, честное слово, просто так. Без аплодисментов.
1: Да, друзья, завтра, 23 сентября, в Государственном Кремлевском дворце все встречаемся вместе. Драгослав, Перукова, огромное спасибо.
0: Спасибо.
1: Это было невероятно. Спасибо. До встречи в Кремле.
3: До встречи
2: в Кремле.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это...

0: Вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: классы. Многопрофильный конкурс вузы отменят. Теперь он будет проводиться на конкретную специальность или конкретное направление. Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за ЕГЭ, которые они сдадут по собственному желанию, но при этом при поступлении использовать даже не будут. Физика станет обязательным экзаменом для всех специальностей машиностроения. История будет обязательной там, где до сих пор вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Ну и математика как экзамен станет обязательной при поступлении на все специальности у нас в стране в вузы в сфере информбезопасности. Всех операторов связи в стране обязали обеспечить сотовой связью небольшие поселения, конкретно где живут более 2000 человек, и сделать это большой четверке надо успеть до апреля. Это решение Госкомиссии по радиочастотам. Первым, сообщается, такое предписание получил Т2, теперь то же самое получили еще Мегафон, Вымпелком и МТС. К апрелю все они должны обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где проживает еще раз более 2000 человек. Каждый из операторов обязан устранить пробелы в своих сетях. Для жителей на практике это означает возможность выбора между несколькими сотовиками и иметь то, что называется под рукой резервную сеть на случай сбоев. Зато поселения по стране, где число жителей менее 1000 человек, как отмечают эксперты, будут полностью обеспечивать мобильной связью только ближе к 30-му году. Россия и Индонезия готовятся упростить визовый режим. Москва и Джакарта работают уже над соглашением, цель которого – уменьшить число документов, которые нужны для оформления въезда участникам прежде всего образовательных, культурных и гуманитарных обменов. Начать решили с этого. Напомню, что еще в 2015-м индонезийские власти вообще ввели безвиз для россиян, затем его отменили из-за ковида и восстанавливать уже не стали. Теперь же сообщается, что проработка полностью безвизового режима с Индонезией может начаться как раз после заключения соглашения об уменьшении числа въездных документов для тех, кто приезжает по обмену. Эксперты в сфере туризма уже анонсируют, что безвиз для россиян на индонезийском направлении, когда это будет, увеличит турпоток туда на треть. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 Coworkcode. 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальный на Совкомбанке.

0: Совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
7: Ну ладно, не можете.
6: Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
12: Год 1999. Garbage. You look so fine.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 CoworkCode 16+. В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Hathaway. What is love? What is love?

7. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7. These mist-covered

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Или беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1979. Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 CoworkCode. 16+.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
10: Год 1979. Pink Floyd. Another brick in the wall.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно. No fighting.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: 100 секунд о важном. Сегодня почти любой бизнес пробовал работать с нейросетями. Написать текст, создать картинку. Но можно ли поручить ИИ настоящую работу? Продолжаем разбираться вместе с Юрием Волошиным, ИИ-визионером Bittrex24. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Искусственному интеллекту не просто можно, а нужно поручать работу. Уже более 39% компаний в России работают с ИИ. Вопрос только в том, это вы или ваши конкуренты?
0: А если бизнес хочет внедрить ИИ в работу, но это кажется сложным?
1: Мы постарались все упростить, поэтому выпустили Bittrex24 Cover Code, чтобы им можно было пользоваться и не нужны были зарубежные сервисы, иностранные карты и прочие сложности. Просто скачайте и установите на компьютер, войдите через ваш аккаунт Bittrex24, либо зарегистрируйте новый. Есть бесплатный тариф.
0: У приложения два режима – Коворк и Код. Юрий, расскажите, в чем разница между ними?
1: Коворк анализирует данные, готовит отчеты, сравнивает документы, ищет нужную информацию. И это занимает несколько минут. Вместо ручной работы часами вы делаете это в течение там, пары-тройки минут. А вкладочка «Код» может создавать приложение. Это автоматизация вашего отдела, лично ваша. Для этого вам даже не нужно разбираться в программировании. Вы просто создаете свои автоматизированные решения.
0: Спасибо, Юрий. Завтра поговорим о безопасности и о том, не страшно ли доверять ИИ рабочие данные. Дела поручите Bittrex24 Cowork Code, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex. 100 секунд о важном.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
9: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Синди Лопер. Time after time.

0: до юбилейного.
1: В Москве 5 вечера. А прямо сейчас новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. США предложат Москве и Киеву мораторий на удары по энергообъектам. Тему прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры президент Дональд Трамп планирует обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, для реализации данной инициативы потребуется согласие обеих сторон конфликта, что является основной сложностью. В Кремле предложение Трампа назвали хорошей идеей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что энергетическое перемирие позволит России увеличить предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, хотя власти способны стабилизировать его и без такой меры. Явка на выборах депутатов Госдумы составила 59,68%. Такие данные получены по итогам обработки 99,89% протоколов, сообщил член ЦИК Павел Андреев. Как он отметил, всего в голосовании приняли участие 67 миллионов и 280 тысяч граждан России. Андреев также сообщил, что явка в новых регионах оказалась выше, чем в целом по стране. В Донецкой республике она составила 82%, в Луганской 79%, в Запорожской области 80%, в Херсонской 74,5%. К другим темам. Загранпаспорта на россиян со следующего года перестанут вписывать данные о детях. Таким образом, планируется защитить право граждан на свободу передвижения, сообщает МВД. Отмечается, что некоторые недружественные европейские страны стали отказывать во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них. Кроме того, в бланке загранпаспорта с января будущего года больше не будет граф «личный код» и учетная запись из-за неактуальности в современном правовом пространстве. Туристы из Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, стран Персидского залива чаще всего посещают Россию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Так, в первом полугодии безусловным лидером оказался Китай. Визиты граждан КНР составляют более 56% всего въездного потока. Из-за низкой прошлогодней базы Вьетнам также показал увеличение на 69%. Прежде всего, иностранные туристы отправляются в Москву и Санкт-Петербург.
3: На семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что ж, друзья мои, 6:03 пополудни в Москве, а значит, всем добрый уже вечер. Получается так. Между прочим, последний вечер астрономического лета сегодня случился. Уже этой ночью в 3:05 окончательно наступит осень. Так что давайте, наверное, будем усиленно хватать за хвост уходящее лето.

Скажем так, о бескомпромиссной пользе любви для человека только что Леди Гага и Бруно Марс пели на Радио 7. Ну, собственно, да, спорить с этим бессмысленно. Ведь и правда, состояние влюбленности, оно, знаете, как минимум окрыляет. Все эти дофамины, окситоцины, прочие гормоны счастья, они же делают нашу жизнь заметно ярче. Но, как показывает исследование, знаете ли, зачастую по осени влюбленные голубки как будто с цепи срываются и начинают безрассуднейшим образом ругаться да ссориться. Вот просто, мама дорогая, психологи массово отмечают, что по осени увеличивается количество обращений граждан, которые вот на терапию приходят с подобным запросом. Ругаемся, и все тут. Вот как бы ни была прекрасна осень, имеется в этом сезоне некая доля коварства, которая заставляет близких людей творить всякую ерунду. Ну и начиная с сокращения светового дня, заканчивая похолоданиями. Все влияет. Так что, друзья мои, прежде чем сорваться на вторую половинку, вспомните о том, что это все наносное и сезонное. Ну, а там, глядишь, и ругаться передумаете. Договорились? Вот и славненько. Ну, а пока продолжим успокаивать наверняка расшалившиеся нервишки музыкой Радио 7. Все-таки рабочий день уже практически целый преодолели. И через пару минут будем слушать одну малоизвестную британскую группу с названием Depeche Mode. А прямо сейчас Pet Shop Boys на Семи Холмах. Добрый вечер.

Depeche Mode на радио 7. Free Love. Обожаю эту песню. Наверное, одна из любимейших у этого коллектива. О свободной любви здесь, знаете ли, поется, да. Вот во многих гражданах эта тема, конечно, отзывается, но далеко не во всей, не во всех. Например, если социологи не ошибаются, то в нашей стране плюс-минус лишь около 30% мужчин и 13% женщин о подобном формате отношений рассуждают без какого-то категорического порицания. А вот остальные все-таки более привержены классической модели амурного взаимодействия. Но, тем не менее, получается, что сторонников свободной любви среди нас, друзья мои, больше, нежели граждан, которые готовы сегодня присоединиться ко Всемирному дню без автомобиля. Да, вот по оценкам социологов, отказаться от любимой машинки хотя бы на один день, на сегодняшний, по всему миру согласились не более 100 миллионов человек. Это в 1,5-2 тысячах городов. Да. Среди моих знакомых, например, ни одного не нашлось, кто бы сегодня на общественный транспорт добровольно пересел. Все-таки и правда, зависимость от железного коня, она, знаете ли, пусть и не пагубная, нет, но зато чертовски сильная. Да, это правда, по себе знаю. Но так или иначе, совсем скоро миллионы россиян начнут из офисов кто на чем разъезжаться по домам. И, как минимум, время, которое до этого светлого момента осталось, предлагаю провести вместе под лучшую музыку на все времена. Ну, а там дальше разберемся, что к чему.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Когда нашему сегодняшнему герою было всего 20, он, благодаря своему удивительному дару, спасал детей, переправлял их через границу во время Второй мировой. И что же это за дар, спросят некоторые? Да, пожалуйста. Юноша виртуозно менял походку и выражение лица. Да причем настолько кардинально, что немецкие постовые каждый раз принимали его за другого человека. И вот именно это умение сделает его позднее знаменитым на весь мир. Итак, наш сегодняшний герой – гениальный клоун-мим Марсель Марсо. Марсо с детства обожал Чарли Чаплина, копировал его знаменитую походку и даже устраивал импровизированные представления. Ну а после войны поступил в театральную школу и, вдохновившись героями Чаплина, придумал собственного персонажа по имени Бип. Много лет спустя, уже будучи знаменитым, Марсо встретился со своим кумиром в аэропорту. И, чтобы выразить благодарность, мим начал изображать легендарные движения звезды немого кино. Чаплин, которому тогда было уже 78 лет, неожиданно присоединился. Вдвоем они прошли по залу, изображая одного и того же героя, что вызвало настоящий экстаз у всех случайных зрителей. Марсо стал одним из самых известных артистов Франции и больше 40 лет гастролировал по всему миру. В 76-м году прошлого века он снялся в фильме Мела Брукса «Немое кино», где ему предложили произнести лишь одно слово «нет». И великий мим попросил добавить туда хотя бы небольшую пантомиму. Так и появилась сцена, в которой он идет сквозь невидимый ураган, с огромным трудом преодолевая сопротивление ветра. Между прочим, позднее именно эта пантомима вдохновила Майкла Джексона на ту самую знаменитую лунную походку. Но Марсо не считал, что уже нашел все необходимое. До конца жизни он продолжал придумывать свои номера. Около 10 новых пантомим за год. Даже после десятилетий на сцене он продолжал искать истории, которые можно рассказать зрителю без слов. Марсель Марсо умер в 2007-м. За свою жизнь он сделал пантомиму, известной далеко за пределами театра. А созданный им Бип стал одним из самых узнаваемых образов 20 века. Марсель Марсо. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Сэм Смит на радио 7. I'm not the only one. Или я не один такой. По-нашему так получается. И знаете, вот невольно как-то на себя все равно примеряешь каждую песню, каждое название. И вот сижу сейчас и думаю, ведь это правда, я не один такой, кто любит качественную музыку, кто любит жизнь, да и вообще, кто любить умеет. Уверен, среди нас большинство таковых набирается. Поэтому предлагаю не разрушать нашу могучую кучку. Давайте держаться вместе и продолжим вместе слушать лучшую музыку на все времена. Под занавес сейчас в эфире появится Hooverphonic, а прямо сейчас Белинда Карлайл на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключение Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучше модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
14: Год 2005. Hoover Phonic. No more sweet music.

0: Москве в 6 вечера. И, с вашего позволения, к новостям от Михаила Гудкова приступим. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Число пропавших без вести после начала боевых действий на Украине достигло 275 тысяч человек. Такие данные приводит Международный комитет Красного Креста. Как рассказала глава организации Мирьяна Аспаляри-Чеггер, в среднем фиксируется до 10 тысяч новых случаев ежемесячно, как среди украинцев, так и среди россиян. Она также выразила беспокойство тем, что на обработку запросов семей о пропавших близких уходит много времени. При этом президент комитета отметила значительный прогресс в переговорах по гуманитарным вопросам. В Калужской области с завтрашнего дня вернут систему заправки «Чет-нечет» для стабилизации ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. В четные дни смогут заправляться владельцы авто с госномерами, начинающимися на четную цифру, в нечетные дни на нечетную цифру. Также вновь вводится запрет на продажу топлива в канистры. Ограничения не коснутся заправки транспорта экстренных и коммунальных служб, а также автомобилей на дизельном топливе. Власти отмечают, что ситуацию удалось стабилизировать в предыдущий период, удастся и сейчас. В Центробанке сообщили о росте максимальной ставки по вкладам в рублях. Во второй декаде сентября по сравнению с первой показатель увеличился до 13,01% годовых. Согласно материалам регулятора, в конце августа средняя максимальная ставка в 10 крупнейших банках была на 0,1% меньше. В ЦБ добавили, что анализ проводился по предложениям финансовых организаций, привлекающих наибольший объем депозитов. Как пишет РБК, рост средней ставки по вкладам продолжается с первой декады до июля. С тех пор она выросла на четверть процента. 24 сентября впервые в Туле состоится показ интерактивного литературно-театрального проекта «Интуиция». Его участниками станут известные актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова, а также популярный современный писатель Александр Цыпкин. В программе 10 рассказов, созданных совместно писателем и артистом. По мотивам проекта написана и поставлена одноименная пьеса, которая с успехом идет в Москве на разных театральных площадках. Сам проект показывается нечасто, но всегда собирает аншлаги. И 24 сентября Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова выступят в Туле на сцене городского концертного зала.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и 18.03 в столице. Мои поздравления тем, кто к этой минуте уже разделался со всеми трудовыми повинностями на сегодня. Ну, а остальным что? Улыбаемся и пашем, как говорится, да. На вашей улице тоже обязательно случится праздник. Так что держитесь, мы с вами поможем хорошей музыке, как минимум. Ну, а кому-то еще и подарок вручить получится. К игре «Третий лишний» мы приступим буквально через пару песен, так что присоединяйтесь. Ну, а во второй половине часа ждем в студии нашего тревел-эксперта, очаровательную Ольгу Яковину. И, как всегда, будем припадать к источнику туристической мудрости. Глядишь, каких-то пару вариантов, да, прилетит в копилочку. Ну, а пока же, всем привет, легкого вечера и прекрасного настроения в компании «Радио 7».

Вот ведь чертовски правильные слова. Все, что я делаю для тебя. Брайан Адамс об этом только что пел на Радио 7. Ну и согласитесь, конечно, неплохо бы эти слова чем-нибудь подкрепить, правда же? Вот приходите вы к любимому человеку и говорите, вот ради тебя выиграл или выиграла в третий лишний на Радио 7 два приглашения в Кремль на балет Чиполлино. Ну, согласитесь, неплохо. Во всяком случае, опять же, подкрепить правильные мысли подарком никогда лишним не будет. Так что, друзья мои, если вдруг желаете посетить Кремль, да с культурными-то целями, то отправляйте заявку на участие в игре. Считается любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте Радио 7 вы его отправили. Ну и тому, кто пришлет седьмое, все карты в руки. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет человек благороднейшей профессии. Врач-кардиолог из Москвы по имени Юлия. Юлия, земной вам поклон и добрый вечер. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Юлия, скажите, пожалуйста, а вы разбитые сердца лечите каким-нибудь способом?
2: Конечно, но есть такая болезнь, которая называется болезнь разбитого сердца, синдром Такацубы, есть такое.
1: Да, кардиомиопатия, да, вот это вот.
2: Да.
1: Ну, я надеюсь, как можно реже вам придется вообще, в принципе, сталкиваться с больными людьми. Это, таким образом, я всем нам здоровья пожелал. Ну, а вам,
2: верно.
1: А вам удачи желаю. Давайте поиграем. Смотрите, сегодня вопрос следующий. Вы знаете, когда, кстати, у вас именины?
2: Обычно, да, 31 июля.
1: Ничего себе. Вот это да. А скажите, пожалуйста, у кого сегодня нет именин? Александр, Андрей или Алексей?
2: Александр, Андрей или Алексей?
1: Да.
2: Ну, логически подумаем, что... Александр — это самое частое имя, оно, скорее всего, чаще всего, почти каждый день есть именины, да. Алексей, божий человек, может быть, ну, вроде у нас каких-то христианских праздников нет, мне кажется, что, может быть, у Андрея, наверное, сегодня у Александра должны быть, ну, просто по частоте встречаемости, да?
1: Вы знаете, без комментариев. Юля, я в восторге от ваших познаний. Истинная правда. Александр 146 раз в году может праздновать именины. Алексей 50, Андрей 43. Но Андрей сегодня ничего не отмечает. Так уж получилось. Кстати, всем, кто не в курсе, именины, которые вы можете праздновать из вот этих 143 или какие-то еще количества, отмечаются ближайшие после дня рождения. Я же ничего не путаю.
2: Да, все верно.
1: Здорово. Ну и знаете, что еще верно? Что вы получаете, Юлия, два приглашения в Кремль, где 27 сентября на главной сцене страны дают балет-сказку «Чиполлино» в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Ну а мы вернемся к музыке, как всегда, и через несколько минут послушаем Бритни Спирс. А прямо сейчас Милен Фармер на Радио 7. Добрый вечер.
0: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Архитектурные и дизайнерские премии – хорошая наводка для тех, кто любит путешествовать по новым интересным местам. Шорт-листы и списки финалистов таких премий помогают находить новые, еще не затоптанные туристами и всегда очень фотогеничные достопримечательности. Например, в конце сентября стали известны победители авторитетной премии «Архивуд», которую с 2010-го вручают за самые впечатляющие проекты деревянного зодчества. И это дарит идеи для как минимум 4 интересных вояжей. Например, съездить в Приморский край и пройти по открывшемуся там в августе экомаршруту «Тропа осьминога» в окрестностях Находки с удобными деревянными настилами и офигенскими видами на бухты, скалы и водопады. Увидеть новое выставочное пространство «Аквариум» в Суздале. В деревянном домике со стеклянными стенами проводят бесплатные выставки современного искусства с круглосуточным доступом. Полюбоваться на отреставрированную дворянскую усадьбу Степановское-Волосово на границе Тверской и Московской областей. Гулять по усадебному парку с множеством ротонд и павильонов можно в любое время без ограничений и платы за вход. А еще одно интересное открытие – городок Княгинино в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Он совсем не на слуху, а меж тем там, оказывается, есть целая куча всего любопытного. Дореволюционная архитектура, старинные церкви, несколько занимательных музеев и поразительный арт-парк «Студенческий луг» с деревянными арт-объектами. Среди них есть, например, облако с дождем из канатов, на которых можно качаться. Огромная башня Дженга и вышка-обсерватория, где проводят лекции и наблюдают за звездами. Уже хочется увидеть все это своими глазами. Спасибо премии «Архивуд» за подсказку.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: ты для меня слишком хороша. Представляете, вот такие слова в песне Джорджа Майкла присутствуют. Мне кажется, здесь попахивает откровенной недооцененностью себя любимого. Ну, друзья мои, давайте договоримся, что для вас нет ничего, что было бы слишком уж хорошо. Вы достойны очень даже многого. Помните об этом, пожалуйста. Ну, как минимум, уж точно скажу, что лучшей музыки на все времена вы полностью достойны. Поэтому давайте к ней вернемся и будем получать от нее законную порцию удовольствия. И под занавес сейчас в эфире появится Билли Джоэл, а прямо сейчас Ариана Гранде на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напиваешь?
9: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Куда срочно перенести рабочие чаты?
16: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
17: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
18: Подробнее на сайте Bittrex24.

0: 4.ru 16+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Билли Джоэл. Uptown.

0: Москве 7 вечера. А прямо сейчас от Михаила Гудкова обзор свежих новостей услышим. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Генсек ООН Антонио Гутерреш с трибуны Генассамблеи заявил о гибели мирных россиян из-за атак Украины. Он обратил внимание, что в ходе украинского конфликта погибают люди, которые находятся далеко от зоны боевых действий. Удары приходятся на жилые дома, объекты транспорта, энергетические и водные системы. Это, в свою очередь, создает угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии. Ранее Гутерреш заявлял о готовности провести трехстороннюю встречу России, США и Украины в штаб-квартире организации. По его словам, сейчас необходимо добиться остановки боевых действий. В МВД призвали внести изменения в школьную программу. Это позволит повысить правовую грамотность учащихся. Как заявили в министерстве, до детей следует доводить информацию о том, когда и какая наступает ответственность за совершенные ими проступки. И ведомство готово принять в этой работе активное участие. В настоящий момент эксперты отмечают низкую правовую грамотность среди школьников. Продолжают встречаться случаи, когда при задержании некоторые подростки говорят, что не подлежат уголовной ответственности. Московские врачи провели уникальную операцию по восстановлению работы сердца. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского установили 64-летнему пациенту с тяжелой сердечной недостаточностью искусственный левый желудочек. Аппарат взял на себя значительную часть работы органа. Через 2,5 года механическую поддержку удалось отключить. Сердце снова само обеспечивает кровообращение. В мире известны лишь единичные случаи такого восстановления. 5 минут рядом со свежесваренным кофе улучшают настроение. К такому выводу пришли японские ученые. После их эксперимента общий показатель неблагоприятных состояний у участников исследования снизился. Они сообщали о меньшей усталости, напряжении, тревоге, растерянности, а также о снижении оценки по шкале подавленности. При этом показатель бодрости и активности статистически значимо не изменился. Как пишет «Известия», это исследование посвящено именно запаху, который участники ощущали, не выпивая напиток. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, сейчас перед выпуском новостей буквально с коллегами предавались одной пагубной привычке во дворике. Так вот, и один коллега говорит, мол, а день недели-то сегодня какой? Подскажите. Ну, так я говорю, вторник, друг мой, вторник. Ну, и знаете, вот если вдруг кто-то из вас тоже в календаре потерялся, давайте зафиксируемся в пространстве времени и дальше продолжим этот вечер впитывать по полной программе. Ну и, конечно, музыка как составная часть этого вечера будет в нашей жизни присутствовать. Например, далее в эфире Limp Bizkit, затем Мэгги Рейли и Майк Олдфилд, а прямо сейчас Wet Wet Wet на Радио 7. Добрый вечер.

«Призраки в лунном свете» только что Мэгги Рейли и Майк Олдфилд пели на Радио 7. Ну, конечно, казалось бы, не на ночь такие истории слушать, но, тем не менее, луна нынче набирает обороты у нас, когда, по-моему, на субботу полнолуние намечено. Ну, и знаете, коли мы вознесли наши взгляды туда, к небу, позвольте отметить, что этой ночью еще можно будет увидеть второй серп на небе. Венера достигает максимальной яркости, так что если небо в вашем городе позволяет, то полюбуйтесь. Можно как будто бы две луны будет увидеть. Одну большую, одну маленькую. Ну и, пожалуй, главное грядущее астрономическое событие, которое сегодня случится, это осеннее равноденствие, друзья мои. Да, в 3:05 по Москве все официально случится. Именно в этот момент солнце пересечет небесный экватор, перейдет в южное полушарие неба, и для нашего северного наступит астрономическая осень. Да, так что последний вечер лета у нас с вами сегодня, можно сказать. Давайте будем получать от него максимум удовольствия. Ну и это удовольствие под музыку Радио 7 гораздо более вероятно. Так что обязательно оставайтесь с нами.

Вот даже не буду говорить, кого мы сейчас с вами на Радио 7 послушали. Мне кажется, этот артист в представлении не нуждается, ну, потому что узнаваем всем и каждым. И знаете, вот не так давно североамериканские ученые провели забавный эксперимент. На всех континентах он проходил. Так вот, людям давали фрагменты песен послушать и заставляли угадывать, а кто же это поет. Ну и в итоге тот же самый Майкл Джексон оказался узнаваем в форматах всего человечества также. В список самых узнаваемых голосов вошли Фредди Меркьюри, Тина Тернер, Уитни Хьюстон, Марайя Кэрри, Билли Айлиш, Эми Уайнхаус, Луи Армстронг, Стинг, Адель и Демис Русос. Вот, кстати, нескольких из этих артистов мы в этом часе услышим. Остальные обязательно до конца суток в эфире прозвучат. Ну, а через несколько минут в эфире появится Барри Уайт, затем та самая узнаваемая Билли Айлиш. А прямо сейчас песня, которую наверняка знают многие, но не все догадываются, что исполняет ее коллектив «Counting Crows».

0: Мистер Биг только что на радио 7 пели, мол, всего-то мне нужно для счастья, это быть с тобой. Да, ну, знаете ли, чего только эти пылкие влюбленные в порывах страсти не наговорят. Ну, конечно, быть вместе с любимым человеком – это чертовски важно, но если это будет ваш единственный социальный контакт, ну, уверен, рано или поздно обязательно разругаетесь, а потом вместе дружно повредитесь рассудком. Как ни крути, нам нужно общение еще с кем-то помимо любимых. Друзья, товарищи, опять же, компания «Радио 7», без нее как мы можно жизнь представить, правда же? Поэтому давайте как минимум вместе с нами оставайтесь этим вечером и вместе будем слушать лучшую музыку на все времена, все как мы любим. Например, такую, как далее исполнят Кейт Райан и Демис Руссос. Ну а под занавес сейчас все-таки вообще The Rasmus будем слушать здесь, на Семи Холмах.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840-0+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
11: Год 2005. Расмус. Sail Away.

0: Москве 8 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Евросоюз впервые согласовал продление персональных санкций против России не на полгода, а сразу на 3 года. Об этом сообщает Reuters. Ограничения касаются 3000 физических и юридических лиц. При этом под давлением

0: Франции и Люксембурга. Санкции были сняты с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва не будет обращаться к Западу с просьбой отменить европейские санкции, поскольку такая модель поведения не соответствует духу страны. Россияне стали забирать деньги из банка. В прошлом месяце объем средств физических лиц в финансовых учреждениях снизился на 100 миллиардов рублей. То есть примерно на 0,2%, сообщает регулятор. Причинами такой динамики в Центробанке называют характерные для августа траты на отпуск и подготовку к учебному году. Ранее в Банке России сообщили о росте максимальной ставки по вкладам в рублях. Во второй декаде сентября показатель увеличился до 13,1% годовых. Как пишет РБК, рост средней ставки по вкладам продолжается с первой декады июля. С тех пор она выросла на 0,25%. Прогнозируется, что по итогам третьего квартала средняя максимальная ставка крупнейших банков по вкладам может дойти до 13,5-14,5% годовых. В Подмосковье начались пробные пуски тепла. Тестовый запуск отопления стартовал в Котельниках, Химках, Истре, Коломне, Электростали и других муниципалитетах. Пробные топки проводят, чтобы проверить готовность и работоспособность систем отопления. Тепло подают в дома на 72 часа, после чего его отключат до официального начала отопительного сезона. Напомню, в Подмосковье и Москве отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне около 8 градусов тепла в течение 5 дней. Личные вещи актрисы Брижит Бардо ушли с молотка на аукционе во Франции почти за 1 миллион евро, на что в 20 раз превысило их оценочную стоимость. Как пишет Ле Фигаро, ажиотаж вызвал в том числе лот из двух собачьих ошейников, которые изначально оценили в 30 евро за пару. По завершении торгов их конечная цена взлетела почти до 9,5 тысяч евро. Все вырученные средства будут переданы в фонд имени актрисы, основанной при жизни.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, 20.03 в столице. Вторник мы с вами провожаем, да. И вот, казалось бы, простой, обычный, серый, будний день. Правда ведь? А нет, нет. На календаре сегодня имеется такая дата, как День раскрашивания серости. Поэтому, друзья мои, предлагаю добавлять красок в этот вечер. Пускай это будут краски музыкальные. В конце концов, они и правда чертовски яркие и разнообразные. Например, далее мы с вами послушаем группу «Аха», а прямо сейчас Лима и Том Нови на семи холмах. Всем привет и яркого, красочного и, безусловно, доброго вечера.

Значит, группа АХА, которую мы на Радио 7 послушали, утверждает, что всем срочно нужно плакать под дождем. Да, якобы это лучшее агрегатное состояние осадков, которое помогает спрятать слезы. Ну, не знаю. Давайте договоримся, что если уж слезы и будут на наших лицах появляться, то исключительно от счастья и радости. Но, тем не менее, смотрю, вот синоптики обещают нам затяжные дожди, во всяком случае, в центральной полосе. И, знаете, свет в конце тоннеля все-таки виднеется. Вот и не так давно синоптики утверждали, что бабье лето прошло, дальше только зима, потом уже настоящее лето когда-нибудь случится. Но нет, вот буквально сегодня ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что в конце сентября, начале октября случится все-таки еще одно бабье лето, которое называется

бабье лето. Так что, солнышко, нам еще с вами предстоит. Ну, а в эфире далее предстоит послушать Стинга. И прямо сейчас Шон Мендес и Карла Камила Кабельо Эстрабао на Семи холмах.

«Любовь и кровь». Да, вот такими неожиданными рифмами изобилует песня Леона Льюис, которую на Радио 7 послушали только что. Но, знаете ли, вот, например, японцы, они и правда верят в то, что группа крови влияет на способность человека любить. Наиболее подходящей считается в стране восходящего солнца вторая группа. Да, про людей с такой кровушкой говорят, что это люди терпеливые, упорные, ответственные. Ну и вообще всячески подходящие для семейной жизни. Вот, по мнению японцев, обладатели первой группы страстные и склочные, вторые верные и романтичные, третья группа это чувственные и эмпатичные граждане, а те, у кого кровь четвертой группы, все как один сдержанные и спокойные. Ну, вот, собственно, знаете, ученые утверждают, что никакой корреляции между способностью любить и группой крови не имеется. Все-таки и правда, у японцев там немножечко своя планета со своими ценностями и представлениями о мире. Ну, а вам же, друзья, хочу пожелать, чтобы независимо от того, какой группой крови вы обладаете, любить умели, ну и, в принципе, оставались как минимум не худшим из людей на этой планете. Ну, а за наш морально-нравственный облик в том числе отвечает и музыка Радио 7, к которой предлагаю вернуться без отлагательств. Впереди у нас Шаде и Чикаго, а прямо сейчас группа Europe на семи холмах.

Группа «Чикаго» сейчас на «Радио 7» пела о том, что чертовски сложно порой бывает сказать «обычное прости». Ну, наверное, действительно так. Хотя, знаете, как по мне, гораздо тяжелее структурировать свое поведение таким образом, чтобы потом не приходилось бить челом в землю и всячески выпрашивать прощения. Надеюсь, у вас это в основном получается, нежели наоборот. Но, знаете ли, вот на всякий случай, если вдруг кого-то чем-то обидел, вы, пожалуйста, сердце не держите. Не со зла, и честное слово. Ну и, надеюсь, музыка и радио 7 тоже никого обидеть не получится, а получится очень даже наоборот, порадовать. И далее в эфире появится Майкл Патрик Келли. И прямо сейчас Ферги на семи холмах.

0: Майкл Патрик Келли, которого сейчас послушали на Радио 7, утверждает, что это ваша любовь не что иное, как пусть и прекрасное, но тем не менее безумие. Ну и, друзья мои, знаете, если уж исходить с ума каким-либо образом, то, мне кажется, исключительно амурным. Да и вообще, в принципе, единичные случаи на планете заставляют человека от любви рассудком повредиться. Так что, мне кажется, любить можно без страха и с удовольствием. Ну, серьезно. Опять же, история знает множество случаев, когда так у людей и получалось. Ну, а у нас с вами, надеюсь, получится завтра встретиться здесь же, на радио, 7 в 5 пополудни. Перед этим присоединяйтесь к компании Димы Пименова и Светы Молодцовой с 7 часов утра. Ну и за сим все. Снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО Банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
12: Год 1999. Дженнифер Лопес, If You Had My Love.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир».

0: каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
3: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
4: Год 1977. Queen. We are the champions.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2009. One Republic. All the right moves.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1962. Энди Уильямс. «Мун Рива».

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2005. «Расмус. Sail Away».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

когда хочется забыть о делах.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2005. Hoovophonic. No more sweet music.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.